0: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.
1: Вечные хиты.

0: Невежливый разговор с пастором. Почему мы бываем невежливы? Грубость и даже хамство нередки и в среде христиан. Притом иным это кажется даже героизмом. Но невежливость говорит только об одном – о гордости и невоспитанности. Слово Божие учит нас братолюбию, а братолюбие должно быть с нежностью, то есть такое, когда мы стараемся друг другу не вредить. Обращаясь к старшим невежливо, мы хотим подчеркнуть свою независимость или требуем к себе особого отношения, но только пестуем свое высокомерие. Когда Библия учит нас устами апостола «в почтительности друг друга предупреждайте», речь идет именно о вежливости. Но есть еще один очень важный фактор. Вежливость становится хранителем наших отношений, заставляя нас думать о другом только хорошее. Не давайте место дьяволу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Так мы читаем в посланиях Павла. Что самое печальное, сатана старается создать конфликт между прихожанами и пастором, где пастор всегда проигравшая сторона. Поэтому Писание учит нас о почтительности старшим. Заставляя своего пастора чувствовать себя униженным или оскорбленным, мы только создаем проблемы своим взаимоотношениям с Богом. Он не станет сотрудничать с лукавым. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».
4: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 сентября, и тема сегодня «Ваш самый важный партнер». Вы хотите знать, кто является самым важным партнером? Я отвечу. Место Писания, 1 послание к Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Апостол Павел пишет: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Знаете, насаждающий играет важную роль. Необходимо, чтобы кто-то посадил семя. Без поливающего не обойтись, и насаждающий и поливающий выполняют важные функции. Но если погода и атмосферные условия не соответствуют, неважно, что вы посадили, неважно, как вы поливали, ничего не вырастет. И Бог является тем, кто создает правильный климат. Он создает атмосферу, условия, при которых семя растет. И в этом стихе Павел говорит, что в действительности дело не в том, кто насаждает, поливает. Они не должны получить всю славу. Славу получает Бог, который все взращивает. Слово «взращивать» — греческое слово «оксано», означает «умножать», «расширять», и оно описывает что-то быстро растущее. Мы выполняем свою часть, насаждаем, поливаем, но мы всегда должны смотреть на Бога, ведь именно Он дает рост. Он тот, кто создает правильные условия, чтобы то, что делаем мы, умножалось. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему важно пребывать в том, чему меня научил Бог. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Первое послание Иоанна, 2 глава, 27 стих. Это смелое заявление апостола Иоанна свидетельствует об удивительном доверии Духу Святому и его умении учить нас всему. Это доверие и есть его величайшее восхваление. Моя ответственность сводится к минимуму – пребывать в том, чему научен, вне зависимости от того, чему и как часто будет учить меня Бог. Я должен пребывать в том, чему научен, и в этом моя ответственность. Учение – это не только преподавание отдельных дисциплин. Учение – это также и усвоение этих дисциплин учеником. Когда Дух Святой меня посещает, Он не безмолвствует. Это не просто приятное ощущение. Дух Святой всегда вступает в общение с моим Духом. Всякий раз, переживая Божье присутствие, я получаю определенное послание, снабжающее мой Дух необходимыми знаниями, а также силой, решительностью для выполнения этой миссии. От меня же требуется в точности следовать его указаниям, то есть пребывать в том, чему научен. Главное – никогда не перестать учиться новому от Бога. Только такое мое поведение располагает Бога продолжать учить меня и дальше. Если же я упрямо остаюсь только в том, чему был научен однажды, как некоторые это понимают, отказываясь продолжать духовное образование, я попал в сети обольщения и обрек себя на хронический традиционализм. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на...»

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 сентября. Неотступность в молитве. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Первое послание Коринфянам, 14:15. Я призываю вас молиться неотступными молитвами, ведомыми духом, а не упражняться в красноречии, повторяя одно и то же день за днем. Такие молитвы идут не от сердца. Можно механически произносить какие-то слова, которые не несут никакого смысла, но подобные молитвы — это напрасные усилия. Я могу без запинки произнести вслух «Отче наш», в то время как мои мысли будут сосредоточены на чем-то другом. Подобная молитва не воздаст славу Богу и не принесет мне никакой пользы. Если же я буду молиться от всего сердца, Бог услышит меня и обязательно поможет мне. Формальные молитвы не нужны Богу и ничего не меняют в нашей жизни. Если мы молимся об одном и том же долгое время, мы должны следить, чтобы наши молитвы не превратились в простое повторение одних и тех же слов. Позвольте Святому Духу повести вас в молитве по-новому, даже если вы молитесь на эту тему долгое время. Иногда Он побуждает нас быть усердными и настойчивыми в молитве, но настойчивость, вдохновленная Духом, не равносильна многословию повторяющейся молитвы. Слова молитвы, которые не исходят из сердца, лишены силы. Когда мы молимся, мы должны сконцентрироваться на том, что мы произносим. Мы не должны механически воспроизводить слова, в то время как наши сердца далеки от Бога. Помните, что искренняя, произносимая от всего сердца усердная молитва праведника высвобождает огромную силу, которая способна осуществить многое. Смотрите послание Иакова 5:16. Божье слово на сегодня. Молитвы, произносимые от всего сердца, наполнены силой, и Бог слышит их. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох.

Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, должны ли верующие бороться против абортов? Ведь если ребенок умрет во чреве, он сразу попадает к Богу.

0: Очень интересная логика, поверьте мне. По этой логике тогда можно оправдать и убийство верующего человека, которого только что покаялся, и сразу бы к Господу Богу его отправить, чтобы уже точно было, что он спасен. На мой взгляд, это абсолютно неподходящий подход к данному вопросу. Ну, прежде всего, Священное Писание категорично и ясно говорит о том, что человек не имеет права прерывать чью-то жизнь, он не имеет права лишать другого человека жизни. Об этом ясно сказано еще до закона, до Моисеева закона. Об этом чрезвычайно много сказано в законе, ясно предписаны самые суровые и строгие наказания за то, что кто-то лишает кого-то жизни. И, конечно же, в Новом Завете Иисус Христос еще сильнее поднимает этот закон. И если помните, он говорит о том, что вы слышали, что сказано древним «не убий», или в законе написано «не убий». А я же говорю вам, кто ненавидит брата своего, тот уже человека-убийца. То есть Иисус Христос еще строже подходит к этому вопросу. Поэтому, конечно же, никакая форма убийства, какая бы она ни была, никак, никаким образом не может быть оправдана какой-то логикой. Эта логика, если кто-то оправдывает, она, конечно же, ложная логика. Вместе с тем, говоря об абортах, и я хочу обратить внимание на второе слово – бороться с абортами. Аборт – это грех, аборт – это плохо, аборт – это то, что мы должны помогать людям, предупреждать их. И поэтому, когда мы говорим о борьбе с абортами, то, скорее всего, я бы применил здесь несколько другую фразу или другую формулировку, каким образом мы можем помочь людям избегать абортов. Это, конечно, серьезный вопрос. Дело в том, что слово «борьба», оно иногда связано с различными формами агрессивного противостояния. И мы знаем в истории, особенно вот здесь, в Соединенных Штатах Америки, достаточно много было разных радикальных форм, политических каких-то форм, иногда которые прибегали к каким-то насильственным выражениям форм борьбы с абортами. Нам действительно нужно прежде всего проповедовать людям Евангелие. Евангелие, которое помогает людям понять ценность человеческой души. Нужно понять, что одна из главных причин, почему люди прибегают к абортам, или почему это такое распространенное явление, кстати, не только на Западе, но и во многих-многих странах бывшего Советского Союза, одна из главных причин заключается в том, что люди любят удовольствие больше, чем ответственность, которую нужно нести за него. Бог так сделал, что сексуальные отношения связаны с рождением детей. И аборт является прямым следствием сексуальной революции. Того, что люди поставили свое удовольствие, свое право на удовольствие выше всякой морали. И поэтому они вынуждены потом оправдывать каким-то образом свое нежелание нести ответственность, иметь дело с последствиями своих удовольствий. И по этой причине люди стали изобретать такую идею, что, мол, младенец в чреве – это, мол, еще и не ребенок, это, мол, еще и не человек. И поэтому вот там, когда я этого не вижу, тогда это можно как бы делать. Кстати, совсем недавно я прочитал данные исследований о том, что когда матерям или будущим матерям, женщинам, которые хотят сделать аборт, показывают ультразвук или снимки ультразвуковые, которые показывают плод, который у них есть там, вот этого младенца, который находится у них в чреве, то очень многие из них отказываются делать аборт просто по причине того, что они посмотрели правде в глаза. Они увидели, что это не просто сгусток какой-то ткани, а это действительно ребенок, это действительно новая жизнь, которая там зародилась. И это одна из форм, при помощи которых можно помогать людям избегать этого кошмарного греха.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ которых не счесть. Смысла искателей в мире немного, но, слава Богу, пока еще есть. Смысл для них драгоценней сокровищ, в нем они видят божественный свет. Смысл не дает превратиться в чудовищ, а это так просто, когда его нет. Смыслоискатели, скромные люди, немногословный задумчивый взгляд, ищут они между было и будет смысл в настоящем. Они говорят: здесь и сейчас тайна предназначения, и за источником мысли следя, можно вселенную сжать в точку зрения и оценить с этой точки себя. Смысл высок и глубок бесконечно, он создает иерархию слов. Смыслоискатели ценят сердечность, веру и правду, добро и любовь. Кто-то считает, что все иллюзорно, кто-то боится судить обо всем. Существование смысла бесспорно, впрочем, кто хочет, пусть спорит о нем. Кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ которых не счесть. Смысл

Христианские притчи. Проданное первородство. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревекку, дочь Вафуила арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держа с рукою свою запятую Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревекки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье. А Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал Исаву: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Книга Бытия, глава 25, стихи с 20 по 34.

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Вы слушаете «Христианское радио Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: все, пора заканчивать эту песню.
1: Радио Пилигрим. Светлое радио.
2: Что такое привилегии? Почему люди их так ценят? Казалось бы, что право что-то иметь лучше, чем временная привилегия. Лишиться привилегии довольно легко, а права обычно закреплены законами. В том и суть, что если право не дать каждому гражданину, то оно становится той самой привилегией. И даже бывает так, что в одной стране является правом каждого, в другой – только привилегии отдельных лиц. Ну и, пожалуй, самое печальное общество – это то, которое построено исключительно на привилегиях, где почти каждый в чем-то допривилегирован, в основном за счет знакомств и положения. Хотя, что есть наша жизнь, если не привилегия? А что Писание? Оно говорит об избрании. И в этом смысле у того, кто поверил Богу, появляется привилегия служить Ему. Но что удивительно, привилегию эту Отец Небесный закрепляет правом. И Его клятва перед искупительной жертвой Христа гарантирует уверовавшим благо Царства Небесного. И все же мы хотели бы знать, можно ли получить какие-то особые привилегии от Господа и за какие заслуги. Может, это эксклюзивное снисхождение в некоторых согрешениях? А может, специальные ответы на любые молитвы? Нам бы хотелось иметь особые откровения на любой случай и сугубую защиту в экстренных и не только ситуациях. Возможно, что ожидание таких возможностей и подводит нас, а кого-то даже приводит к разочарованиям. Христос однажды на вопрос учеников, кто из них больше, просто помыл им ноги и сказал, что это и есть самая большая привилегия – быть слугой. У Бога всегда так. Служить с любовью людям – привилегия. Приходить к Нему в молитве с верой – право. А коль привилегия – событие временное, будем ценить ее, когда она от Бога нам выпадает. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. «Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». 1 Царств, 2 глава, 30 стих. Эта фраза – одна из тех, что выделяется в Священном Писании своей антитезой или противопоставлением, и нередко звучат из уст самого Создателя. Кажется, что сам Бог неба и земли открывает нам свое величие. Например, в книге Иова. «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Иов 38:33. Или через уста Давида. «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты». Псалтырь 138:8. Мы служим непостижимому Богу, и этот Бог, принимая наше служение, предлагает нам в награду или славу, или позор, или небо, или преисподнее. Писатели Священного Слова, передавая изречения Творца, скорее непроизвольно избегают так называемой «золотой середины». Она просто невозможна. Наш Бог – незаурядный Бог или бородатый мудрец, боящийся нарушить течение энергии. Он сам своим словом заставляет все течь и двигаться. Сам собой возникает вопрос, как нужно служить такому Богу? Какое служение Он приемлет? Иногда мне кажется, что я поднимаюсь по лестнице в небо, а те ступени, что остались позади, исчезли. И путь назад – это только падение. Никакого комфортного спуска не предусмотрено. Но раз так, значит вперед. Мой узкий путь со Христом преодолим, и награда Его – слава. Друзья, если вы решили славить Бога, не останавливайтесь. Если ваше призвание – служить Богу, служите по силам, что дает Господь. Но давайте взглянем на стих Библии, с которого мы начали, немного подробнее. Два израильских священника, призванием которых было служение у алтаря, периодически унижали народ, пришедший в скинию. Своим поведением они отталкивали богобоязненных евреев от жертвоприношения и поклонения. Как посредники, они могли сделать каждое жертвоприношение вдохновенным поклонением и радостью для людей, а на деле искали только своего. Им казалось, что их место, должность, положение, родословное дает им право. И они забыли про Бога и ту высоту, на которой уже находились. Если мы забудем про Бога в служении, очень скоро от славы мы перейдем к бесславию. Как? Каким образом? Неважно. Служители жертвенника должны помнить, что всякая жертва священна и принадлежит Господу, а еще, что это не место их самореализации, а коллективного и личного поклонения Богу. Он там главный. Наши песни, что мы поем в церкви в начале или середине собрания, могут стать нашими общими жертвами хвалы или остаться только нашей собственностью. Это зависит от многих факторов. Мелодии песни, слов, исполнения, настроения. Поведение и отношение к другим тоже имеют значение. Обратите внимание, бесславие – это не хула, не прямое ругательство. Это когда по нашей вине песни Богу умолкают, становятся печальными, растет недоверие и отчуждение. Может, иногда нужно просто изменить песню, чтобы каждый мог вложить в нее свою хвалу. А может, изменить гораздо больше. Служитель жертвенника хорошо прославляет Бога не сам, а только с теми, кто принес свои жертвы на поклонение. А если сказать еще проще, эгоизм, равнодушие, гордость, самолюбование тех, кто ведет прославление, приносят большие проблемы. Успехов всем нам в служении!

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющий летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 19 сентября.
1: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Евангелие от Луки, 1 глава, 37 стих. Это именно то, что ангел сказал Марии, но оно также имеет отношение к каждому из нас. В наших сердцах должно укорениться, что для Бога нет ничего невозможного. Евангелие от Матфея, 19 глава, 26 стих, говорит об этом. В жизни есть вещи, которые мы не можем изменить, не можем справиться, ни мы сами, ни наши родственники, но для Бога нет ничего невозможного. И речь не только о сверхъестественных исцелениях. У кого-то жизнь полностью разрушена, и сегодня им по 30, 40, 50 лет. Но они так ничего и не достигли, и думают, что зря прожили свою жизнь. Дорогие сестра и брат, поверьте, что во Христе Иисусе ваша жизнь может наполниться смыслом. И возраст тут совершенно не важен. Все, что вам нужно, это принять решение. Вся проблема в том, что чем взрослее мы становимся, тем труднее принимаем решение. Сегодня вы можете решить, кем стать и что делать для Христа. И Господь будет с вами. Для Него нет ничего невозможного. Доверьтесь Богу. Обратитесь в молитве к Нему. Отдайте свое прошение в Его руки. Молитесь, пока ваше сердце не наполнится верой и придет уверенность, что Бог услышал. И тогда вы получите все, о чем просили, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Пусть Господь благословит вас. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 80. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли в псалтырию. Трубите в новомесячье трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избрал тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.
3: Евангелие от Луки. Глава первая. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».

0: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем». И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо придешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 26. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь: «Стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова». Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать за злые деяния им. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с селом.

домом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как селом, и город сей опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию: «Михей, маросфитянин, пророчествовал во дни Иезекии, царя иудейского, и сказал всему народу иудейскому: так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли вы его за это, Иезекия, царь иудейский и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим. Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шимаии, из Кириаф и Арима, и пророчествовал против города сего и против земли сей, точно такими же словами, как и Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся, и убежал, и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей, Елнафана, сына Акборова, и других с ним. И вывели Урию из Египта, и перевели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом, и бросили труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахикама, сына Сафонова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение.

0: Радио «Пилигрим».
1: А слова были вкусными, словно свежая выпечка. Жизнь наполнена чувствами, как чинками ситечка.

Несмотря на тени минувших лет, я отчетливо вижу теперь всю мою боль и глубины вод.

0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра, друзья, всем!
2: Доброе утро! Суббота наступила!
1: Медиастудия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна» приветствует вас. И сегодня у нас с вами, ну, как обычно, хороший утренний эфир, наполненный библейскими размышлениями.
2: Ну, а мы приветствуем всех, кто присоединился к нам. А если вы слушаете нас впервые, мы очень рады знакомству. И напоминаем, что у нас есть приложение, которое можно скачать, установить на свой телефон. И 24/7 несколько каналов хорошего, такого духовного, скажем, хлеба для каждого желающего. Но в студии сегодня Юрий и Елена Кривонос. И поговорим мы
1: о числах.
2: О чем всегда любят говорить.
1: Да, цифры мы любим, цифры говорят сами за себя. Это такой уникальный язык числовой. Любопытно, что Бог, когда сотворил этот мир, сотворил его во времени, сотворил его по счету, сотворил его по дням. И творил его с первого по шестой день, а седьмой день сделал днем отдыха. Но вот вам первое исчисление. Кроме того, там названы два светила, одно для управления днем, другое для управления ночью. В общем, мы встречаемся со счетом с самого начала, с бытия, так сказать.
2: Ну, и эти цифры, они входят в нашу жизнь, так, знаете, плотненько и где-то даже с неким таким суеверным подтекстом, и вот эта магия чисел, знаете, кто-то говорит, Бог любит Троицу, кто-то да. считает число 7 вот, полнотой, кому-то нужно 12, как апостолов, и...
1: Ну, а кто-то цифру 40 тоже вспоминает. 40 лет путешествовали по пустыне, 40 дней вот тоже присутствует. Так что...
2: А кто-то боится 666
1: числа. О, да. Ну, этого числа боятся все, а некоторые... Ну, цепляют его на номер машины, например.
2: Ну, так или иначе, в Библии много говорится о цифрах. Даже есть книга, которая так и называется «Числа».
1: Да, и там идет подсчет как раз количества народа израильского, который вышел из Египта. Ну и, в общем-то, определение числа колен. Их 12, кстати, числа руководителей или родов в этих коленах. В общем, Бог как будто приветствует счет. А может быть, даже это и не предположение. Бог однозначно приветствует счет. Другое дело, что, наверное, нам не стоит числа, как бы это сказать, мифологизировать. Число есть число. Оно помогает. Оно создает порядок. И, в принципе, мы, как бы располагая числами, можем увидеть некую протяженность, можем понять, что и сколько нам осталось, насколько надолго нам хватит, как нам спланировать что-то в нашем будущем. Но также Священное Писание настаивает, например, на том, чтобы мы, задумывая какое-то предприятие, посчитали. Если это, например, война, да, то стоит ли тому, у кого армия меньше, идти с войной на того, у кого она, ну, значительно больше? И уже сам по себе подсчет, он говорит, что, в общем, все может закончиться не очень хорошо. Числа нам предсказывают будущее.
2: А вот это вот уже прям интересно. Мы-то люди склонны к тому, чтобы заглядывать, вот это желание заглянуть в свое будущее, оно-то присутствует у нас. Что вы имеете в виду, что числа предсказывают нам будущее?
1: Да все очень просто, друзья. Но вы открываете свой кошелек, вы заглядываете в свое приложение банковское и видите, сколько там средств. Да, вы же видите числа. Вы же не видите там, вот вам осталось всего-то пару палок колбасы и 10 килограмм картошки. Нет, вы видите числа и понимаете, что вам необходимо ваше будущее спланировать.
2: Числа на календаре до зарплаты мы тоже
1: числа
2: видим.
1: На календаре до праздников, и это тоже очень важно. Мы считаем дни, допустим, в православной церкви считают дни до поста и сам пост, 40-дневные посты, вот вам, пожалуйста, опять же цифры. Мы привязываемся к цифрам очень и очень даже хорошо. Да,
2: ну вот охотник нам пишет, приветствуем охотника, кстати, друзья, пишите нам свои комментарии, какие цифры нравятся вам и где они встречаются в вашей жизни, вот эти библейские цифры, но охотник нам пишет 777, почему-то многим нравится, я посмотрел, он говорит, это годы жизни Ламеха.
1: Ну, вот наверное, вот. Поклонников Ламеха достаточно много. Ну,
2: я думаю, здесь просто больше боязнь вот этого 666, поэтому, а 7 число полноты, поэтому трижды.
1: Да, три раза по 7. Ну, опять же, мы видим число на числе. Но, скажем так, в китайской традиции там любят другие числа, там любят цифру 8. Она говорит о некой бесконечности.
2: А цифру 4 не любят.
1: А цифру 4 нет, не любят. Да, она созвучна со словом смерть. Поэтому, ну вот как-то так. Мы все равно многие вещи привязываем к цифрам. Они нам о них напоминают. У нас не любят число 13, например. Угу. И пятница 13-го, ну, вы знаете, все ожидают чего-нибудь не очень приятного. А у меня, например, сестра моя родная родилась 13-го в пятницу. Вот так вот ей повезло. В общем-то, живет человек, верующий в Бога. А что можно сказать, друзья? Цифры нам помогают. Цифры, они честны. Ну, вы, например, сдаете анализы. Вам кажется, что все у вас хорошо. А анализы говорят, ну, уважаемый, надо обратить внимание на свое здоровье.
2: А иногда наоборот бывает.
1: А иногда наоборот, да, цифры показывают, все в порядке. Может быть, у вас просто какой-то испуг, а может быть, это какая-то...
2: Или проблема в чем-то другом.
1: Да, духовная. Например, где-то идет такое сатанинское нападение. И это тоже бывает. Так что, друзья, давайте с вами прогуляемся по числам. Это всегда интересно. Уроки математики, может быть, и покажутся скучными, но как интересны бывают иногда задачи. Вспомним с вами историю про Буратино. Помните, как там было про яблоки? Что некто там, да, и у него, да, были яблоки, и он раздал их.
2: Да, у тебя два яблока, допустим, некто забрал у тебя одно. Сколько у тебя останется? Он говорит, два. Я не отдам никакому некто свое яблоко.
1: Ну, в общем-то, да. Задача, видите, оказалась очень жизненной. Но человек понимает, да, что есть у него два и не хочется терять. А в то же самое время Священное Писание говорит, есть у тебя две одежды, ну, одну отдай, например. То есть у тебя достаточно, а что-то лежит на полках, пылится в твоем шкафу. Ну-ка посчитай, сколько у тебя там рубашек, брюк или, может быть, пар обуви. А чего они вот просто так стоят? Ну, возьми и благослови кого-то. Да? То есть здесь числа могут нас подталкивать к какому-то определенному доброму решению. Так что, друзья, мы шагаем в этом мире шагами и считаем эти шаги. Ну, вот много гаджетов сегодня. Часы, например, они считают ваши шаги и говорят, мало вы прошли, дорогой. Надо пройти еще пару тысяч шагов. прежде чем вы вот погрузите в себя такое-то количество калорий. Да, вот, и все. Все, мы живем в количественном мире.
2: Да. А так, знаете, а что же делать нам, гуманитариям, которые математику-то не очень, знаете, понимают?
1: А гуманитариям учиться. Смотрите, Псалом 88 говорит о том, чтобы мы исчисляли дни свои.
2: Да.
1: А еще в Евангелии написано, что Господь знает количество волос на наших головах.
2: Но Он знал еще до нашего рождения все дни для нас назначенные.
1: Да.
2: Но нам говорит, не ваше дело вот знать времена и сроки, а вам ваше дело помнить о том, что ныне время благоприятное, ныне день спасения. И
1: но
2: пока есть дыхание в нас.
1: А так и есть. Но дело в том, что когда мы можем дать оценку своей жизни и посмотреть, и подумать, а сколько дней в нашей жизни мы прожили с пользой и для себя, и для Бога, и для ближнего. Может быть, мы, знаете, придем к такому числу, которое нам покажется не сильно большим. Хотя я согласен, что один день, бывает, год делает. И важно этот день не пропустить, особенно если это день твоего обращения или день восстановления твоих отношений с Богом.
2: Ну, это прям вот вы говорите в тему праздника жатвы. Сейчас осень, и во многих церквях в разное время, кто-то в сентябре, кто-то в октябре, кто-то в ноябре празднуют праздник жатвы и как раз вспоминают, какие же плоды мы принесли Богу. Вот это время, когда стоит посчитать, и однажды придет большая жатва, великая жатва. Когда Христос придет, и будем давать отчет.
1: Так и есть. Бог может дать нам больше, о чем мы просим и даже помышляем. Но в то же самое время мы, распоряжаясь тем, что дано нам от Бога, должны некий счет вести. Здесь нельзя путать с астрологией. Астрология совершенно не библейская наука или лженаука, как бы ее назвать. Да? А в цифрах нет знамений. Вот здесь очень тоже важно. Но, тем не менее, в цифрах иногда есть предупреждение, чтобы мы понимали, что мы можем, как бы это сказать, как сегодня модно сказать, выйти за некие красные линии, да, потому что мы становимся ближе и ближе к чему-то не очень доброму. То есть мы все равно измеряем нашу жизнь. Поэтому стоит, наверное, обратить внимание на то, что говорит нам Священное Писание, что оно связывает с числами, но в то же самое время не делать из этого некого фетиша. Да? И, знаете, ради цифр, например, не портить отношения с другими людьми. Ну, как бывают такие случаи, человек посмотрел, какая дата на календаре, и отменил какую-нибудь встречу. Перебежала ему черная кошка, он уже расстроился. Две черных кошки расстроился тем более, ведь посчитал. Ну, то есть мы с вами, друзья, не должны впасть в зависимость. Нет, абсолютно. Потому что числа – это всего лишь инструмент, которым мы, ну, как говорил один из философов, делим эту действительность.
2: Вот то есть нет никакой магии чисел?
1: Нет. Магии в числах нет. Мне кажется, наоборот, числа ликвидируют всякую магию. Они ее убирают. Они объясняют какие-то вещи. И поэтому с числами все гораздо проще. Но, тем не менее, нам все-таки хочется эту магию увидеть. Мы готовы до сих пор купить или, скажем так, найти этот счастливый билетик со совпадающими числами и проглотить его, несмотря на то, что он абсолютно бесполезен для нас.
2: Да, сейчас молодежь вас вряд ли поймет. Про билетик-то.
1: Не знаю, но, может быть, сегодня какие-то другие темы для подсчета.
2: Но те, кто родились давным-давно, те помнят. Но, да, но у Бога нет чисел, которые ему нравятся или которые не нравятся. У Бога есть, когда мы исполняем его слово или не исполняем. Вот так есть. Это
1: друзья,
2: важнее.
1: У нас время пришло для хорошей песни. А после мы вернемся в нашу математическую тему.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Продолжаем наш разговор, друзья.
3: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему сегодняшнему прямому эфиру. Напоминаем, что комментарии вы можете написать, зайти в любую удобную для вас соцсеть, где идет наш прямой эфир студии «Пилигрим», и оставить свое сообщение. Мы будем очень рады. Говорим сегодня о цифрах в студии Юрий и Елена Кривонос. Итак, Библия и да. Числа.
2: Да, ну... Понимаете, мы, конечно же, любим больше большие цифры. Нам нравится большое число, много, вот что было много. Много всего, там, счастья, финансов, успеха, здоровья, да. Вот так, чтобы на множество дней. И, вот цифра 100, она, обратите внимание, даже в этом самом, в песнях популярных исполнителей в свое время «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Ну и на эту тему, кстати, много всяких разных вариаций есть, чего и сколько иметь, но и 100 рублей в те времена было хорошо, и 100 друзей тоже замечательно. Вот, но Священное Писание говорит нам, что самое важное число – это один.
3: Да?
2: Я бы сказал, что оно, наверное, ключевое, во всяком случае, в Библии. Один Бог. Слушай, Израиль, Господь Бог есть твой Бог единый. Да не будет других богов у тебя пред лицом моим, говорит Господь. Один Бог. И мы верим в то, что Бог один, и другого нет. Также нам Писание говорит такую фразу – в Новом Завете: один Господь, одна вера, одно крещение. Да, обратите внимание, у Адама была одна жена, один муж, одна жена. Вот вам, пожалуйста, семья. Вот детей может быть сколько угодно. Сотворенная одна, да, Бог не творил больше. Но и, собственно, и так и было, и в Писании это поддерживается. Мы много видим, связанное с цифрой 1, она как будто, знаете, ключевая во всем. С нее все начинается.
3: И будут двое одна плоть.
2: И будут двое одна плоть. И Христос и Церковь, вот Он Христос, вот Он Господь, вот она Церковь, она тоже одна. И тоже будут двое одно. Вот это единство, к которому Бог все приводит, от цифры один, единство, все в нем, им и к нему, все с ним.

0: Других людей рядом не будет, только я и Господь.
1: А, хорошо, но если мы разобрались с числом 1, давайте коснемся числа 2. Оно тоже ключевое в определенном смысле. Ну, например, Священное Писание говорит о свидетельствах. А свидетельство двух истинно. Как бы один человек недостаточно. Но когда несколько скажут что-то, это уже претензия на истину. А число 2 здесь начальное. Ну, будут двое одна плоть, опять же мы говорим.
0: Один прогонит тысячу, а двое...
1: А двое прогонят тьму. То есть мы видим, что 2 – это очень серьезное умножение.
0: Но две заповеди, главные в законе, на которых, собственно, весь закон и строится, говорил сам Христос, это первая — возлюби Бога всем сердцем, а вторая — ближнего своего, как самого себя.
1: Любопытно, что даже не ближних, а ближнего. То есть ты...
0: Каждого.
1: Каждого, да. Вот Бог и ближний, Бог и ближний. И рядом с каждым ближним тоже Бог. И когда вас двое или трое, там и я посреди вас, говорит Иисус, вот вам, пожалуйста, и 2, и 3 здесь есть. Такое важное число, когда мы принимаем решение там, помолиться, например, или поклоняться Богу. Так что 2 – это тоже важное число. А вот, например, число 3, там много вариаций. Ну, сразу нам приходит на память фраза «Бог Троицу любит».
0: Но в Писании, правда, ее нет, этой фразы. А вот есть нитка втрое скрученная, не скоро порвется.
1: Да, так и есть. Но и тем не менее, когда мы читаем «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами», то есть мы тоже считаем раз, два, три.
0: Отец, Сын, и Святой Дух.
1: Да. Трое и одно. Вот смотрите, есть некое единство Троицы, которое нераздельно, но в то же самое время есть число 3. И 1 и 3 как будто соединяются вместе. Это вот любопытная высшая математика духовная. Нам не вполне она понятна, но мы ее принимаем верою. Смерть и воскресение Христа. Когда Иисус говорит, что как когда-то Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий. И Он говорит, что на третий день воскреснет. Вот вам, пожалуйста. Есть 3 дня, которые Христос говорит о себе. Вот в них есть определенная полнота. Согласитесь, что 3 – это наиболее полное общение. Когда есть «Я», есть «Он», есть «Они». Вот дальше уже, если даже будет 4 человека, 5 человек, все равно будут они. «Я», «Он», «Они». Да, вот с 3 начинается множество. Множество во многих вопросах и во многих вещах. В числе 2 есть некое противопоставление, ну или хотя бы разделение, да, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как себя. 2 заповеди. Они говорят об одном, о любви, но в то же самое время 2 разных направления в этой любви. Вот. А 3 здесь мы видим уже такое достаточно большое число направлений, которые мы видим. Что еще? Число в 3 встречается в Библии 467 раз. Меньше, чем 7.
0: Почему-то не 333. Но больше
1: других символических важных чисел. Да. Свят, свят, свят Господь Саваоф, например. Фраза звучащая. Тоже трижды свят. Некая полнота святости. Наша полнота нашего выражения, наполнения, что ли, этой святости.
0: Это песня, которую поют на небесах, да, о Христе.
1: Да, это к Богу поют

0: А потом, смотрите, трижды Господь позвал Самуила. Тоже его призыв. Говорит Господь однажды, потом другой раз. Но три раза Бог может обращаться к человеку, ожидая, что мы откликнемся.
1: А апостол Петр, вспомните, когда видел видение, когда опускалось к нему это полотно, в котором были нечистые животные, и голос с неба: «Заколи и ешь». И он говорит: «Нет, ничто нечистое не входило в меня». Да. И Богу пришлось три раза повторить Петру, прежде чем он все-таки... принял это.
0: Да, а трижды отрекся Петр от Христа. Вот вам, пожалуйста.
1: Да.
0: И это происходило. А трижды потом Иисус спрашивал его: «Любишь ли меня?»
1: Угу.
0: А число три, вот знаете, во взаимоотношениях с Богом как некое напоминание, как обращение внимания Его для нас на какие-то вещи. А, вот. Ну, есть такая фраза: не только свят, свят, свят, но горе, горе, горе. Да, когда вот оно действительно наступило, это горе, и звучит это в Откровении, в 8 главе, ну, по отношению к живущим на земле. Но даже, что можно еще сказать? Три патриарха: Авраам, Исаак и Иаков. Три дара волхвов для Сына Божия, Сына Человеческого. Ну, три слуги, которые получили таланты. Ну, достаточно много. Обратите внимание, три – это достаточно. И если мы получили подтверждение о чем-то три раза, это достаточно. Бог призывает... троих человек для труда – это достаточно. В общем, число, как мы говорим, семь – это число полноты, да, семь золотых светильников. Но три – это число достатка. Достаточно для человека, чтобы жить, чтобы слышать, чтобы восклицать, чтобы восхищаться, чтобы восполнять. Ну, в общем, такое число, да, три.
1: А в нашей стране еще трое детей – это уже многодетная семья. С трех детей начинается.
0: Ну, прекрасно. А у нас время новостей, друзья, после которого мы продолжим подсчеты.
2: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. пасторы протестантских церквей США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
4: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
0: Продолжаем, друзья.
1: Продолжаем наш увлекательный разговор о библейских числах и о том, какое значение имеют или не имеют они в нашей жизни. В студии Юрий, Елена Кривонос. Студия «Пилигрим» приветствует всех вас.
0: Ну, согласитесь, несложно запомнить число, а оно уже, в свою очередь, помогает нам вспомнить, что оно в себе содержит. Но если касаться дальше, говорить дальше, число 4 тоже имеет определенное значение. Оно прописано в законе и требует, чтобы если кто-то вот кого-то огорчил, то он воздал ему. Воздал ему в том числе и в 4 раза. И мы помним историю Закхея, да, который обещал, что если кого обидел, воздаст в 4. То есть, ну, это тоже определенный подсчет. Человек, мытарь, да, налоговый инспектор, хорошо себе понимал и отдавал отчет, сколько это будет стоить. Угу. И сколько огорченных может быть на него.
1: Ну, четыре времени года, сотворенные Богом, и после потопа, говорит, да. Все, не прекратятся лето, зима, весна, осень, да, не прекратятся, все, будут идти друг за другом.
0: Что ж, и переходим к нашему любимому числу 7.
1: Да.
0: Что ж, о семи можно говорить много. Это число полноты или завершения. Когда Бог сотворил все сущее, скажем, это произошло в течение 7 дней. Таким образом, неделя стала, ну, скажем так, неким священным символом времени. Угу. Вот они, 7 дней. С 7 днями связано, ну, например, 4 цикла лунных, да? Угу. И, безусловно, что 7 – это полнота не только, кстати. 7-й день, например, это и отдых, а еще, например, в Писании упоминаются 7 праздников. Угу. Например, Песах или Пасха, Суккот, праздник первых плодов, праздник седмиц, праздник труб, Йом-Кипур, праздник кущей, в конце концов. Вот вам, пожалуйста.
1: Половину из этих праздников я не знаю.
0: Но есть так, 3 основных.
1: Стыду своему скажу, да, хотелось бы про них подробнее. Да, надо нам сделать эфир про вот эти
0: Библейские праздники.
1: Да,
0: безусловно.
1: Чтобы подробнее в них вникнуть. Я знаю Рождество, Пасху и жатву.
0: Ну, да, а еще можно добавить сюда Троицу. И, в общем-то, в разных христианских конфессиях добавляются еще определенные дни, в которые что-то празднуют и отмечают. Ну, если говорить о Писании, да, там есть 7 праздников, 7 золотых светильников.
1: Ну, это уже книга Откровения, 7 церквей, 7, да, которые символизируют эти 7 золотых светильников.
0: Ну, 7 золотых светильников – это же еще из Ветхого Завета, это же устройство скинии, поэтому там число…
1: Семисвечник?
0: Да, семисвечник, там число 7 тоже присутствует. Ну, а 7 церквей, давайте перечислим их. Это Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. В общем-то, смотрите, число 7 в той или иной мере используется в Священном Писании более 700 раз. Вот вам, пожалуйста. Угу. И это, пожалуй, не случайно. 7 раз проливали кровь на жертвенник. А прощать мы должны...
1: До 70 раз.
0: Ну, вначале вопрос звучит так. 7 раз прощать.
1: Не до 7 ли раз прощать брату, да, согрешающему против меня?
0: Говорится о злых духах. Тоже там вот 7 злых духов было в одной женщине в Евангелии. Но это говорит о полноте. И изгнание этих 7 духов тоже 7 раз. Это тоже определенная полнота. То есть число 7 – это полнота.
1: И 7 цветов радуги.
0: 7 цветов.
1: 7 нот.
0: 7 нот, да. Это тоже в некотором смысле полнота музыкальной гармонии. Хотя числовой ряд музыкального числа, он 12.
1: Ну, тоже, знаете.
0: Тоже, да, тоже, я вам скажу, имеет большое значение к цифре 12, друзья. Мы еще с вами подойдем. Но то, что 7 играет огромное значение, это, да, действительно так. Ну, хорошо, а теперь 12. Ну, сразу же все вспоминают 12 учеников Иисуса Христа.
1: Ну, конечно. 12 колен Израиля.
0: 12 колен Израиля.
1: 12 патриархов.
0: 12 ворот в городе Иерусалиме, в небесном. И это тоже, смотрите, связано с людьми. Угу. Связано с именами, имена 12 апостолов написаны на этих воротах. Так что 12 – это, как бы это сказать, наверное, человеческое число полноты. Кстати, число 6 мы не упустили, да, там речь идет о 666.
1: Да, но цифру 6 люди боятся, и 66, и просто 6.
0: Это, между тем, просто человеческое число. Это число человеческое.
1: Вообще, почему люди его боятся, и стоит ли на самом деле бояться этого числа?
0: Ну, не знаю, мне
1: даже
0: кажется,
1: среди христиан.
0: Человек был сотворен на шестой день. Ну, вот вам, пожалуйста, поэтому оно и человеческое,
1: бояться, да?
0: Это число, да. Нет, бояться эту цифру не стоит, просто с ней связывают пришествие Антихриста, а с этим всякие...
1: Начертание зверя, да, на лоб, на руку человека. Вот, кто это примет, это начертание, тот погибнет.
0: Да. Какие-то тяжелые времена наступят, поэтому число 666 нас пугает. Или оно выглядит как некий вызов, да, божественному порядку.
1: Но мне кажется, здесь еще есть момент, Библия содержит в себе, вот этот канонический, да, сборник содержит в себе 66 книг.
0: Да, любопытно.
1: Может, полная
0: Библия с апокрифическими книгами 77, кстати.
1: Вот видите, вот эти 66 книг как будто бы, знаете, немножечко намекают нам о том, что не надо бояться цифры, надо бояться отступить от Бога, пойти не тем путем, свернуть не туда,
0: конечно,
1: и чтобы в итоге не погибнуть.
0: Да, безусловно. Но если говорить о 12, число 12 встречается в Библии 187 раз. А кто-то говорит, что число 12 символизирует полноту власти божественной. Угу. Но можно с этим согласиться, если эта власть делегирована. Вот она же делегирована Христом апостолом. На ком оставите грехи, на том останутся. На кому простите грехи, тому простятся. А кроме того, есть в Библии 12 малых пророков. Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария и Малахия. А в Левитам 12 хлебов пресных приносили пред Господа. А Иисус пришел в храм в возрасте 12 лет. Помните?
1: Да.
0: Это тоже, кстати, имеет значение. Это же время так называемой бар-мицвы, то есть достижение возраста мужчины в те времена.
1: 12 месяцев.
0: 12 месяцев, конечно же. 12 плодов дерева жизни, которое приносит их 12 раз в год. Илия использовал 12 камней на жертвенник, и это по закону, кстати. Ну и, в общем, мы можем цифру 12 найти много где еще. А у нас, друзья, время для следующей песни. А после мы вернемся.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Мы продолжаем наш увлекательный эфир. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Напоминаем, скачивайте приложение «Радио Пилигрим» и 24/7 будем вместе.
1: Да. Ну что ж, пройдя числа 1, 2, 3, 4, 7, 12, немного захватив 6, вспомнив о 666, что ж,
2: к числу... На пятерочке не будем останавливаться, я так понимаю.
1: Ну, вы знаете, есть и пятерочка, и десяточка, кстати. Да. Десяточка — это 10 дев, которые вышли встречать своего жениха.
2: А пятерочка — 5 мудрых, 5 неразумных.
1: 5 неразумных, да. Ну, здесь сложно сказать, с чем связано это число, но тоже это, наверное, определенное количество.
2: Ну, знаете, это же Бог сотворил 5 пальцев на руке.
1: А, это, да, безусловно. И вот одна, и вот другая. И вот рука правая, вот рука левая. Одни по правую руку, другие по левую руку встанут. Жизнь и смерть предложил я тебе, говорит Господь. Опять же, выбери из двух, да. И третьего как будто не дано. Что ж, а коснемся числа 40. Оно встречается нередко. Ну, во-первых, мы часто в нашей жизни видим 40-дневные посты. Есть и у католиков, и у православных ограничения по питанию.
2: И евангельские христиане тоже, мы знаем, брали 40-дневные посты.
1: Да. И сам Христос постился 40 дней. И это был достаточно серьезный пост. А по окончанию этих дней он взалкал, написано. То есть это был сильный голод. А что еще? 40 дней во время потопа. В течение 40 дней, вот, пожалуйста, был дождь.
2: 40 лет по пустыне.
1: 40 лет в пустыне как наказание для израильтян. То есть
2: хотя
1: они,
2: должно было быть 40 дней.
1: Кто-то сказал, да, так, что могли бы за 40 дней дойти со всяким обустройством, но пришли в землю обетованную через 40 лет.
2: Вот так иногда за ропот, друзья, мы уходим на очередной круг.
1: И круг этот, к сожалению, большой.
2: Да, и не получаем порой вот этой обетованной земли просто из-за своего неверия.
1: Да. А Моисей встречался с Богом в течение 40 дней и 40 ночей. И он пробыл на горе Хариф или Синай, получая откровение 10 заповедей, ну и вообще, собственно, весь закон, который потом передает народу израильскому. А еще 40 дней Илья постился и шел, опять же, на эту гору Хариф, чтобы встретиться с Богом. Угу. Судя по всему, Илья специально выбрал это время. Он не спеша готовился к этой встрече, шел с молитвой. Дойти он мог бы и за 2, и за 3 дня, но это расстояние, вот он... таким образом растянул для того, чтобы приготовить свое сердце ко встрече с Богом. А 40 дней – это еще и время позора, когда Голиаф издевается над израильским войском. В течение 40 дней, представьте себе, вот она, война, которая никак не может начаться и завершиться, где выходит один единоборец и просто запугивает вот, противоположное войско.
2: А проповедь Ионы? Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена.
1: Вот так и есть. Но смотрите, 40 дней – это некое время, которое Бог дает человеку, чтобы что-то человек осознал. Угу. чтобы в течение этих 40 дней произошло какое-то изменение, или 40 лет. Моисею было 40 лет, когда он ушел из дворца, потом 40 лет он был в пустыне, когда работал на своего зятя Иофора, и потом еще 40 лет он вел народ израильский к земле обетованной. Вот вам, пожалуйста, 3×40. То есть это какие-то достаточно серьезные периоды в жизни, вот эти 40-дневные или 40-летние.
2: На 40-й день, да, Иисус вознесся,
1: да?
2: После воскресения.
1: После воскресения своего мы отмечаем вознесение на 40-й день. Да, а потом на 50-й изливается вот как раз Дух Святой.
2: Дух Святой, да, и это день Пятидесятницы, день... Троица
1: так,
2: в простонародье.
1: И Иезекииль 40 дней лежал на правом боку. Вот интересно, и это было в определенном смысле знамением. Но здесь тоже, смотрите, ведь он лежит, как бы подчеркивая то, что должны произойти изменения определенные, ведь он 40 дней лежит за грехи Иуды.
2: Это вообще какое-то ужасное, я не знаю, действие, 40 дней лежать на одном боку. А как же вот это пролежание, вот это все?
1: Ну, я думаю, что здесь не так, как мы думаем, радикально. Леха больше не встает.
2: И не двигается, да?
1: Нет, я думаю, что он и вставал, и что-то делал, и потом снова ложился.
2: На этот же бок.
1: На этот же бок. И, возможно, это было демонстративно как-то. Mm-hmm. Вот он делал это, выйдя из своего дома, чтобы mm-hmm. другие видели, и они, проходя. Mm-hmm. А в течение 40 дней, я думаю, что этот его месседж, mm-hmm. да, если так можно сказать, послание его.
2: Наглядное действие.
1: Да, оно было доставлено. Все mm-hmm. узнали, все услышали, всем передали, о чем это он вот так вот делает. О грехах. О грехах ваших дела. Ну, про Ниневию мы говорили. Но Иисус, да, мой 40 дней являлся после своего воскресения. Mm-hmm. Так и есть. В общем, цифра 40, она достаточно часто mm-hmm. используется
2: ну, вот нами. Есть, вот есть еще 24, да? Вот если я не ошибаюсь, 24 старца в Откровении.
1: Да. 24
2: да. Это что за вообще действия, вот эти старцы 24?
1: Любопытная тема, она как будто не объясняется, и мы можем лишь увидеть ее в количестве 12 плюс 12. Кто-то говорит 12 патриархов и 12 апостолов, то есть патриархи мира Ветхого Завета и Нового Завета.
2: И действия они совершают простое, они те венцы, которые получены были да. им как награда от Бога, они к ногам Христа его,
1: то есть это, мне
2: их
1: кажется,
2: полагают.
1: Да, вот число 24 – это число абсолютной власти, власти, которая... Вот, приходит ко Христу. Ну, знаете, вот сегодня принято и в нашей стране, кстати, выборы будут завтра, двухпалатный парламент, да, есть там у нас Госдума и Совет Федерации. Не только у нас есть такая система. Ну, вот оно, пожалуйста, все это вот как бы составляет некую полноту законодательной власти. Но если говорим о церкви, о церкви, вот как о всей церкви, о Вселенской церкви всего времени, ну да, это и Ветхий, и Новый Завет, мне кажется, это логичным, вот в числе 24 достаточно логичным.
2: Ну, 24 часа в сутках, тоже сутки поделены на 24 части.
1: Так и есть.
2: Все это...
1: Ну, смотрите, каких чисел мы коснулись? Число 1. Бог един, важно понимать. Число 2. Где вас двое или трое, да, два будут одно. Жизнь и смерть я предложил тебе. 3. Ну, это уже полнота общения. Какие мы еще касались? 4. Воздам в четверо. Это, конечно, наверное, число покаяния такого. настоящего. Семь – это число полноты божественной, полноты прощения, полноты там, любви. Ну, что мы еще имеем? 12 – это вот как раз число патриархов. Ну и 40 дней – это время, за которое происходят определенные изменения. Это некий период жизни такой целостный. 40 дней, 40 лет, ну и вообще 40. Ну, и есть и другие.
2: Ну, а нам главное помнить, что дни лукавы, как говорит Писание, и время не в нашей власти. У нас есть только здесь и сейчас, и вот здесь и сейчас нам надо принимать правильные решения, которые повлияют на, не только на нашу будущую жизнь, но и на нашу вечную жизнь. Поэтому будем уповать на Бога, будем искать Его и следовать Его словам. Спасибо всем, кто был с нами.
1: Всем благословений.

0: Псалом 5. Услышь, Господь, слова мои, уразумей все помышления. Я встану рано, до зари, и вознесу Тебе моленья, всем сердцем пламенно любя. Приди скорей, я жду Тебя. Ты ненавидишь беззаконных, и образ жизни их пустой, страстями мира увлеченных среди обители земной. Они живут, не зная рая, в бесплодных поисках блуждая. Ни днем, ни темными ночами не устоит перед тобой ни грешник с праздными речами, ни льстец с коварной душой. Пусть тех, кто втайне точит нож, погубит собственная ложь. А я войду в твои чертоги и в храме низко поклонюсь, и с верой в сердце помолюсь. Путеводи меня в дороге, тогда узрят мои враги, как тверды праведных шаги. Забыв твое святое слово, они сокрыли в сердце месть. Они заранее готовы сказать изысканную лесть. Гортань же их — открытый гроб, и вяжут из нечести сноп. Не будет грешным оправдания за их неверие в благодать, а те, в ком твердо упование, не перестанут ликовать. Защитой крепкой ты венчаешь и праведных благословляешь.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Наша коллекция вечных хитов.

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Вы – ответ на их молитву. «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне и услышь слова мои». Псалом 16:6. Сообщество глухих является крупнейшей в мире группой недостигнутых Евангелием людей. Существует более 450 известных языков жестов, но ни на одном из них нет полной Библии, и только лишь на двух есть Новый Завет. Но скоро это изменится. Методология перевода для глухих DOT, разработанная Wycliffe Associates и протестированная в полевых условиях, отражает нашу стратегию MUST по скорости и точности перевода Библии. Работа над переводом по методу DOT всегда завершается видеосъемкой переводчика, передающего жестами переведенное Писание. Недавно в Парагвае 60 переводчиков из 7 различных стран собрались под одной крышей на семинар DOT MUST. Один из ведущих семинара отметил: «Смирение – это недостаточное слово, чтобы описать то, каково это – помогать глухим переводчикам, когда они начинают изучать Писание. Ведь некоторые из них делают это впервые». Что можно точно сказать, так это то, что их усилия явно вторгаются на территорию, которая когда-то была оплотом лукавого. По завершении двухнедельного семинара было переведено в общей сложности 68 глав Писания на их родные языки и записано на видео для распространения среди церквей. Во время торжественного мероприятия после предыдущего семинара 18 глухих людей из местной общины приняли Господа, впервые увидев книгу Марка на своем языке жестов. Глухие члены церкви недавно молились о том, чтобы Бог принес им слово, и Он ответил просто, приведя вас, сказал один из ведущих переводчиков, имея в виду партнеров Wycliffe Associates. И наших партнеров, таких как вы, которые поддерживают эту важную работу. Спасибо, что стали ответом на их молитву. Молитва. Благодарю тебя, дорогой Господь, за твое обещание отвечать на мою молитву. Пожалуйста, веди меня сегодня. Покажи мне, как и когда я могу быть ответом, который ты даешь на чью-то молитву. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертные знания и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MUST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

В наше время огромная армия паломников со всего мира ежегодно посещает Израиль. Так в добрый путь, друзья!

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Япония. Японская кухня кардинально отличается от кухонь других народов, в том числе и азиатских. Главным является сохранение натуральности продуктов в блюдах, специальная подача и этикет. Многие японские кушанья готовятся из сырой рыбы, поэтому свежесть ингредиентов очень строго соблюдается. Основой большинства блюд является рис. Он подается в качестве самостоятельного гарнира или основы для других блюд. Отличительной едой японцев являются суши. Великое множество вариантов получило широкое распространение в других странах в 80-х годах 20 века. Для него используют специальный мелкозернистый японский рис сумэси, сушеные листья водорослей или нори, рыба только океанических сортов, так как она с меньшей вероятностью содержит паразитов. Суши могут быть различной формы – тонкие, большие, крученные и прессованные. Вопреки распространенному мнению, японская кухня не ограничивается суши и креветками в кляре. Страна может похвастаться многообразием уникальных блюд, одним из которых является суп с лапшой на мясном бульоне. Лапша используется пшеничная, рисовая или гречневая. Основными чертами японской кухни можно назвать питание сезонной пищи и подача маленькими порциями. Предпочтение отдается разнообразию и количеству блюд, нежели размеру порции. Рис в Японии – это один из китов, на которых основывается национальная кухня. Эта крупа отлично сочетается с морепродуктами, овощами, зеленью. Онигири – это рисовые шарики, которые подают с различными соусами. Название блюда происходит от слова «нигиру», что в переводе с японского означает «сжимать».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дайма и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня я хотел бы коснуться вопроса, что такое молитва? Господи, как узнать, что Ты меня слышишь? Ибо для меня это важно. Как мог знать Авель, что Ты принял его жертву, то есть молитву? И как я могу знать, принимаешь ли мою? Да и жертва эта, то есть молитва, что значит, если блага мои Тебе не нужны? Записано в Псалме 15. Прости, дорогой Господь, как же я неразумен, полагая, что Тебе нужны мои молитвы, а не я сам. Отравленный религией разум так часто боготворит молитву, а не Тебя, Господи. Но ведь молитва — это лишь средство связи с Тобой, не более. И если нет связи этой, то и не молитва это, а всего лишь испорченный телефон. Научи меня, как молиться Богу угодно. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Псалом 138, со 2 по 7 стихи. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 сентября, и тема сегодня – ваш самый важный партнер. Вы хотите знать, кто является самым важным партнером? Я отвечу. Место Писания, первое послание к Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Апостол Павел пишет: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Знаете, насаждающий играет важную роль. Необходимо, чтобы кто-то посадил семя. Без поливающего не обойтись, и насаждающий и поливающий выполняют важные функции. Но если погода и атмосферные условия не соответствуют, неважно, что вы посадили, неважно, как вы поливали, ничего не вырастет. И Бог является тем, кто создает правильный климат. Он создает атмосферу, условия, при которых семя растет. И в этом стихе Павел говорит, что в действительности дело не в том, кто насаждает, поливает. Они не должны получить всю славу. Славу получает Бог, который все взращивает. Слово «взращивать» — греческое слово «оксано», означает «умножать», «расширять», и оно описывает что-то быстро растущее. Мы выполняем свою часть, насаждаем, поливаем, но мы всегда должны смотреть на Бога, ведь именно Он дает рост. Он тот, кто создает правильные условия, чтобы то, что делаем мы, умножалось. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио Пилигрим.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Я слышал шум.

сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 19 сентября.
2: Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Евангелие от Луки, 1 глава, 37 стих. Это именно то, что ангел сказал Марии, но оно также имеет отношение к каждому из нас. В наших сердцах должно укорениться, что для Бога нет ничего невозможного. Евангелие от Матфея, 19 глава, 26 стих, говорит об этом. В жизни есть вещи, которые мы не можем изменить, не можем справиться, ни мы сами, ни наши родственники, но для Бога нет ничего невозможного. И речь не только о сверхъестественных исцелениях. У кого-то жизнь полностью разрушена, и сегодня им по 30, 40, 50 лет. Но они так ничего и не достигли, и думают, что зря прожили свою жизнь. Дорогие сестра и брат, поверьте, что во Христе Иисусе ваша жизнь может наполниться смыслом. И возраст тут совершенно не важен. Все, что вам нужно, это принять решение. Вся проблема в том, что чем взрослее мы становимся, тем труднее принимаем решение. Сегодня вы можете решить, кем стать и что делать для Христа. И Господь будет с вами. Для Него нет ничего невозможного. Доверьтесь Богу. Обратитесь в молитве к Нему. Отдайте свое прошение в Его руки. Молитесь, пока ваше сердце не наполнится верой и придет уверенность, что Бог услышал. И тогда вы получите все, о чем просили, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Пусть Господь благословит вас. Аминь.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

0: как Иисус, всем сердцем хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

в армию, чтоб взял свой меч и стал в ряды бойцов. Где гордость, сын Ионин, от причастности? Ты патриотом должен быть, борцом. Когда земля отцов в такой опасности, мы за нее все как один умрем. Не думаю, что будет интересно вам, ответил Петр. Впрочем, так скажу, я уже призван в армию небесную и у царя небесного служу. У вас пехота, лучники и конница, у нас посты, молитвы за людей. И то, что Бог сказал, должно исполниться. А он сказал нам прям: не убей. По-своему вы искренние, честные, мы тоже, но простите, вне игры. Земные патриоты и небесные сражаются за разные миры. Не стали больше слушать объяснения. Петра связали, взяли под арест. А после он пошел на повышение вслед за своим учителем на крест. Особого не нужно послесловия. И так все ясно, что тут говорить. У церкви в мире трудные условия.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 сентября. Неотступность в молитве. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Первое послание Коринфянам, 14:15. Я призываю вас молиться неотступными молитвами, ведомыми духом, а не упражняться в красноречии, повторяя одно и то же день за днем. Такие молитвы идут не от сердца. Можно механически произносить какие-то слова, которые не несут никакого смысла, но подобные молитвы — это напрасные усилия. Я могу без запинки произнести вслух «Отче наш», в то время как мои мысли будут сосредоточены на чем-то другом. Подобная молитва не воздаст славу Богу и не принесет мне никакой пользы. Если же я буду молиться от всего сердца, Бог услышит меня и обязательно поможет мне. Формальные молитвы не нужны Богу и ничего не меняют в нашей жизни. Если мы молимся об одном и том же долгое время, мы должны следить, чтобы наши молитвы не превратились в простое повторение одних и тех же слов. Позвольте Святому Духу повести вас в молитве по-новому, даже если вы молитесь на эту тему долгое время. Иногда Он побуждает нас быть усердными и настойчивыми в молитве, но настойчивость, вдохновленная Духом, не равносильна многословию повторяющейся молитвы. Слова молитвы, которые не исходят из сердца, лишены силы. Когда мы молимся, мы должны сконцентрироваться на том, что мы произносим. Мы не должны механически воспроизводить слова, в то время как наши сердца далеки от Бога. Помните, что искренняя, произносимая от всего сердца усердная молитва праведника высвобождает огромную силу, которая способна осуществить многое. Смотрите послание Иакова 5:16. Божье слово на сегодня. Молитвы, произносимые от всего сердца, наполнены силой, и Бог слышит их. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как я могу быть уверен в своем спасении?
1: Очень интересный и очень важный вопрос. В действительности существует мнение, которое разделяют многие люди, и даже целые деноминации, конфессии христианские, в которых уверенность в спасении как бы является или представляется признаком гордыни, что только гордый человек может утверждать, что я спасен. Но в действительности Библия представляет нам другую точку зрения. В первом послании Иоанна, в 5 главе, в 13 стихе, мы читаем следующие слова. «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Заметьте, здесь сказано «не будете иметь жизнь вечную». Здесь сказано не то, что вы можете надеяться на то, что вы, может быть, получите вечную жизнь, если вам особенно повезет. Здесь сказано абсолютно категорично «вы имеете жизнь вечную, имеете ее уже сейчас». Эта жизнь начинается с момента уверования или же принятия Иисуса Христа верою как своего Господа и Спасителя. То есть Священное Писание абсолютно ясно, конкретно и даже категорично. Здесь сказано, что я написал это, чтобы вы знали. Бог хочет, чтобы мы знали. То есть Он хочет, чтобы мы уверовали или имели эту уверенность в спасении, которое даровано нам Иисусом Христом. Здесь, правда, есть необходимость несколько слов сказать об вот этом термине «веровать», или что же значит «веруя в Сына Божьего». Именно этому вопросу посвящено все первое послание Иоанна, из которого мы и прочитали эту цитату. Дело в том, что апостол Иоанн знал, что такие вопросы будут возникать, поэтому он представил несколько ключевых характеристик, которые связаны с настоящей спасающей верой. Прежде всего, эта спасающая вера связана с принятием авторитета Божьего Слова. В 4 главе мы читаем, апостол говорит: «Мы от Бога, и знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому-то узнаем духа истины и духа заблуждения». То есть вера начинается с принятия авторитета Божьего Слова, которое и открывает нам весть о Сыне Божьем и весть о спасении, которое Он совершил. Кроме того, Священное Писание или первое послание Иоанна в частности раскрывает нам несколько других граней. Когда человек воспринимает Божье Слово, и он воспринимает его верой, он признает, что он грешник, он признает, что ему нужно спасение. Писание открывает нам весть о Сыне Божьем. О Сыне, который принял человеческую плоть и умер за нас на Голгофском кресте, для того, чтобы наши грехи были прощены. Вот почему в 9 стихе 1 главы этого же послания мы встречаем следующие слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Заметьте, как уверенно и как категорично и как ясно сказано здесь о том, что человек, который понял, что Бог его господин и владыка, и понял, что он грешник, и признал себя нуждающимся в спасении, и пришел к Иисусу Христу, он получает уверенность в прощении. То есть первая составляющая спасающей веры – это признание достоверности Божьего Слова, его авторитетности. Второе – это признание действенности Голгофской жертвы, которая прощает и освобождает от греха. Третье качество, которое мы видим здесь же, в этом послании, очень компактно представлено здесь все. Здесь сказано следующее. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в том истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась, из этого узнаем, что мы в нем». То есть третьим качеством спасающей веры является искреннее желание делать то, что Бог говорит. Это вполне разумно, если мы признаем авторитет Божьего Слова, если мы признаем, что мы грешны, если мы признаем, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, то тогда, естественно, в сердце верующего человека будет возникать желание стремиться к тому, чтобы делать то, что Бог хочет. Кстати, именно об этом сказано в 3 главе. Здесь сказано о том, что всякий, рожденный от Бога, не пребывает во грехе. Сказано, не делает греха, но здесь в смысле он не находится во грехе. Поэтому мы приходим к еще одной очень важной грани. Человек, который любит Божье Слово и старается к тому, чтобы волю Божию исполнять в своей жизни, он, конечно же, будет ненавидеть грех. Он будет избегать греха. Грех будет неестественным для него состоянием, и тогда, когда он обнаруживает себя во грехе, он будет искать крови Иисуса Христа, будет исповедовать, будет из свой грех, будет искать его прощение. И есть еще один элемент, 5-й, который мы явно видим здесь. Этот элемент связан с нашим отношением к ближним. Человек, спасенный Богом, имеющий спасающую веру, он будет возрастать в любви к ближним. Вот почему мы читаем в 5 главе этого же послания, здесь сказано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Это еще одна составляющая спасающей веры. Конечно, мы никогда не можем иметь все эти качества в полноте, но тогда, когда они у нас есть, и когда мы в этом утверждаемся и развиваемся, это говорит нам о том, что у нас есть настоящая спасающая вера, которая и является основанием нашей уверенности в нашем спасении.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.
1: Я знаю, все непросто, здесь часто все не так.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Яков Левин. Сеется семя.
1: Вера. Один книгоноша продавал на базаре Слово Божие. Собрав вокруг себя толпу, книгоноша проповедовал о спасении во Христе. К нему подошел один торговец и сказал: «Я знаю, что нужно, чтобы спасти душу. Делай добро, никого не обижай и ничего больше». Через некоторое время книгоноша, посещая тюрьму, увидел там того торговца, арестованного за обман. Книгоноша спросил: «А что надо теперь делать, чтобы твой грех был прощен?» И предложил ему прочитать Галатам 3:11, где говорится: «А что законом никто не оправдывается перед Богом?» Это ясно, потому что праведный верою жив будет.
0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 122. Я к небу очи возвожу, к тому, кто правит небесами, и как раба на госпожу смотрю смиренными глазами. Помилуй, Господи, меня, избавь меня от притеснения среди ночи и бела дня. Душа насыщена презрением. Помилуй, Господи, меня.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

дай мне вид, что хочешь ты.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: на двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра, друзья, всем!
2: Доброе утро! Суббота наступила!
1: Медиа-студия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна» приветствует вас. И сегодня у нас с вами, ну, как обычно, хороший утренний эфир, наполненный библейскими размышлениями.
2: Ну, а мы приветствуем всех, кто присоединился к нам. А если вы слушаете нас впервые, мы очень рады знакомству и напоминаем, что у нас есть приложение, которое можно скачать, установить на свой телефон, и 24/7 несколько каналов хорошего такого духовного, скажем, хлеба для каждого желающего. Но в студии сегодня Юрий и Елена Кривонос, и поговорим мы
1: о числах.
2: О чем всегда любят говорить.
1: Да, цифры мы любим, цифры говорят сами за себя. Это такой уникальный язык числовой. Любопытно, что Бог, когда сотворил этот мир, сотворил его во времени, сотворил его по счету, сотворил его по дням. И творил его с первого по шестой день, а седьмой день сделал днем отдыха. Но вот вам первое исчисление. Кроме того, там названы два светила, одно для управления днем, другое для управления ночью. В общем, мы встречаемся со счетом с самого начала, с бытия, так сказать.
2: Ну, и эти цифры, они входят в нашу жизнь, так, знаете, плотненько и где-то даже с неким таким суеверным подтекстом, и вот эта магия чисел, знаете, кто-то говорит, Бог любит Троицу, кто-то да. считает число 7 вот, полнотой, кому-то нужно 12, как апостолов, и...
1: Ну, а кто-то цифру 40 тоже вспоминает. 40 лет путешествовали по пустыне, 40 дней вот тоже присутствует. Так что...
2: А кто-то боится 666
1: число. Да, но этого числа боятся все, а некоторые, ну, цепляют его на номер машины, например.
2: Ну, так или иначе, в Библии много говорится о цифрах. Даже есть книга, которая так и называется «Числа».
1: Да, и там идет подсчет как раз количества народа израильского, который вышел из Египта. Ну и, в общем-то, определение, ну, числа... колен, их 12, кстати, числа руководителей или родов в этих коленах. В общем, Бог как будто приветствует счет. А может быть, даже это и не предположение. Бог однозначно приветствует счет. Другое дело, что, наверное, нам не стоит числа, как бы это сказать, мифологизировать. Число есть число. Оно помогает, оно создает порядок. И, в принципе, мы, как бы располагая числами, можем увидеть некую протяженность, можем понять, что и сколько нам осталось, насколько надолго нам хватит, как нам спланировать что-то в нашем будущем. Но также Священное Писание настаивает, например, на том, чтобы мы, задумывая какое-то предприятие, посчитали. Если это, например, война, да, то стоит ли тому, у кого армия меньше, идти с войной на того, у кого она, ну, значительно больше? И уже сам по себе подсчет, он говорит, что, в общем, все может закончиться не очень хорошо. Числа нам предсказывают будущее.
2: А вот это вот уже прям интересно. Мы-то люди склонны к тому, чтобы заглядывать, вот это желание заглянуть в свое будущее, оно-то присутствует у нас. Что вы имеете в виду, что числа предсказывают нам будущее?
1: Да все очень просто, друзья. Но вы открываете свой кошелек, вы заглядываете в свое приложение банковское и видите, сколько там средств. Да, вы же видите числа. Вы же не видите там, вот вам осталось всего-то пару палок колбасы и 10 килограмм картошки. Нет, вы видите числа и понимаете, что вам необходимо ваше будущее спланировать.
2: Числа на календаре до зарплаты мы тоже
1: числа видим. На календаре до праздников, и это тоже очень важно. Мы считаем дни, допустим, в православной церкви считают дни до поста и сам пост, 40-дневные посты, вот вам, пожалуйста, опять же цифры. Мы привязываемся к цифрам очень и очень даже хорошо.
2: Ну вот охотник нам пишет, приветствуем охотника, кстати, друзья, пишите нам свои комментарии, какие цифры нравятся вам и где они встречаются в вашей жизни, вот эти библейские цифры. Но охотник нам пишет 777, почему-то многим нравится. Я посмотрел, он говорит, это годы жизни Ламеха.
1: Ну, вот наверное, вот поклонников Ламеха достаточно много.
2: Ну, я думаю, здесь просто больше боязнь вот этого 666, поэтому, а 7 число полноты, поэтому трижды.
1: Да, 3 раза по 7. Ну, опять же, мы видим число на числе. Ну, скажем так, в китайской традиции там любят другие числа, там любят цифру 8. Она говорит о некой бесконечности.
2: Цифру 4 не любят.
1: А цифру 4 нет, не любят. Да, она созвучна со словом смерть. Поэтому, ну вот как-то так. Мы все равно многие вещи привязываем к цифрам. Они нам о них напоминают. У нас не любят число 13, например. Угу. И пятница 13-го, ну, вы знаете, все ожидают чего-нибудь не очень приятного. А у меня, например, сестра моя родная родилась 13-го в пятницу. Вот так вот и повезло. В общем-то, живет человек, верующий в Бога. А что можно сказать, друзья? Цифры нам помогают. Цифры, они честны. Ну, вы, например, сдаете анализы. Вам кажется, что все у вас хорошо. А анализы говорят, ну, уважаемый, надо обратить внимание на свое здоровье.
2: А иногда наоборот бывает.
1: А иногда наоборот, да, цифры показывают, все в порядке. Может быть, у вас просто какой-то испуг, а может быть, это какая-то...
2: Или проблема в чем-то другом.
1: Да, духовная. Например, где-то идет такое сатанинское нападение. И это тоже бывает. Так что, друзья, давайте с вами прогуляемся по числам. Это всегда интересно. Уроки математики, может быть, и покажутся скучными, но как интересны бывают иногда задачи. Вспомним с вами историю про Буратино. Помните, как там было про яблоки? Что некто там, да, и у него, да, были яблоки, и он раздал их.
2: Да, у тебя 2 яблока, допустим, некто забрал у тебя 1. Сколько у тебя останется? Он говорит, 2. Я не отдам никакому некто свое яблоко.
1: Ну, в общем-то, да. Задача, видите, оказалась очень жизненной. Но человек понимает, да, что есть у него 2 и не хочется терять. А в то же самое время Священное Писание говорит, есть у тебя 2 одежды, ну, 1 отдай. Например, то есть у тебя достаточно, а что-то лежит на полках, пылится в твоем шкафу. Ну-ка посчитай, сколько у тебя там рубашек, брюк или, может быть, пар обуви. А чего они вот просто так стоят? Ну, возьми и благослови кого-то. Да, то есть здесь числа могут нас подталкивать к какому-то определенному доброму решению. Так что, друзья, мы шагаем в этом мире шагами и считаем эти шаги. Ну вот, много гаджетов сегодня. Часы, например, они считают ваши шаги и говорят, мало вы прошли, дорогой. Надо пройти еще пару тысяч шагов, прежде чем вы вот погрузите в себя такое-то количество калорий. Да, вот, и все, мы живем в количественном мире.
2: Да. А так, знаете, а что же делать нам, гуманитариям, которые математику-то не очень, знаете, понимают?
1: А гуманитариям да. учиться. Смотрите, Псалом 88 говорит о том, чтобы мы исчисляли дни свои.
2: Да.
1: А еще в Евангелии написано, что Господь знает количество волос на наших головах.
2: Но Он знал еще до нашего рождения все дни для нас назначенные.
1: Да.
2: Но нам говорит, не ваше дело вот знать времена и сроки, а вам ваше дело помнить о том, что ныне время благоприятное, ныне день спасения. И
1: но,
2: пока есть дыхание да. в нас...
1: А так и есть. Но дело в том, что когда мы можем дать оценку своей жизни и посмотреть, и подумать, а сколько дней в нашей жизни мы прожили с пользой
2: да.
1: и для себя, и для Бога, и для ближнего. Может быть, мы, знаете, придем к такому числу, которое нам покажется не сильно большим. Хотя я согласен, что один день... Бывает, год делает. И важно этот день не пропустить, особенно если это день твоего обращения или день восстановления твоих отношений с Богом.
2: Ну, это прям вот вы говорите в тему праздника жатвы. Сейчас осень, и во многих церквях в разное время, кто-то в сентябре, кто-то в октябре, кто-то в ноябре празднуют праздник жатвы, и как раз вспоминают, какие же плоды мы принесли Богу. Вот это время, когда стоит посчитать,
1: да.
2: и однажды придет большая жатва, великая жатва. Когда Христос придет, и будем давать отчет.
1: Так и есть. Бог может дать нам больше, о чем мы просим и даже помышляем. Но в то же самое время мы, распоряжаясь тем, что дано нам от Бога, должны некий счет вести. Здесь нельзя путать с астрологией. Астрология совершенно не библейская наука или лженаука, как бы ее назвать. Да? А в цифрах нет знамений. Вот здесь очень тоже важно. Но, тем не менее, в цифрах иногда есть предупреждение, чтобы мы понимали, что ну, мы можем, как бы это сказать, как сегодня модно сказать, выйти за некие красные линии, да, потому что мы становимся ближе и ближе к чему-то не очень доброму. То есть мы все равно измеряем нашу жизнь. Поэтому стоит, наверное, обратить внимание на то, что говорит нам Священное Писание, что оно связывает с числами, но в то же самое время не делать из этого некого фетиша. Да? И, знаете, ради цифр, например, не портить отношения с другими людьми. Ну, как бывают такие случаи, человек посмотрел, какая дата на календаре, и отменил какую-нибудь встречу. Перебежала ему черная кошка, он уже расстроился. Две черных кошки расстроился тем более, ведь посчитал. Ну, то есть мы с вами, друзья... не должны впасть в зависимость. Нет, абсолютно. Потому что числа – это всего лишь инструмент, которым мы, ну, как говорил один из философов, делим эту действительность.
2: Вот и... То есть нет никакой магии чисел?
1: Нет. Магии в числах нет. Мне кажется, наоборот, числа ликвидируют всякую магию. Они ее убирают. Они объясняют какие-то вещи. И поэтому с числами все гораздо проще. Но, тем не менее, нам все-таки хочется эту магию увидеть. Мы готовы до сих пор купить или, скажем так, найти этот счастливый билетик со совпадающими числами и проглотить его, несмотря на то, что он абсолютно бесполезен для нас.
2: Да, сейчас молодежь вас вряд ли поймет про билетик-то.
1: не знаю, но, может быть, сегодня какие-то другие темы для подсчета.
2: Но те, кто родились давным-давно, те помнят. Но, да, но у Бога нет чисел, которые ему нравятся или которые не нравятся. У Бога есть, когда мы исполняем его слово или не исполняем. Вот
1: так есть. Друзья,
2: важнее.
1: У нас время пришло для хорошей песни. А после мы вернемся в нашу математическую тему.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем наш разговор, друзья.
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему сегодняшнему прямому эфиру. Напоминаем, что комментарии вы можете написать, зайти в любую удобную для вас соцсеть, где идет наш прямой эфир о студии «Пилигрим», и оставить свое сообщение. Мы будем очень рады. Говорим сегодня о цифрах в студии Юрий, Елена Кривонос. Итак, Библия и числа.
1: Да, ну... Понимаете, мы, конечно же, любим больше большие цифры. Нам нравится большое число, много. Вот что было много. Много всего там, счастья, финансов, успеха, здоровья. Да. Вот так, чтобы на множество дней. И ну, вот цифра 100, она, обратите внимание, даже в этом самом, в песнях популярных исполнителей в свое время «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Ну и на эту тему, кстати, много всяких разных вариаций есть, чего и сколько иметь, но и 100 рублей в те времена было хорошо, и 100 друзей тоже замечательно. Вот, но Священное Писание говорит нам, что самое важное число – это один.
2: Да?
1: Я бы сказал, что оно, наверное, ключевое, во всяком случае, в Библии. Один Бог. Слушай, Израиль, Господь Бог есть твой Бог единый. Да не будет других богов у тебя пред лицом моим, говорит Господь. Один Бог. И мы верим в то, что Бог один, и другого нет. Также нам Писание говорит такую фразу – в Новом Завете: один Господь, одна вера, одно крещение. Да, обратите внимание, у Адама была одна жена, один муж, одна жена. Вот вам, пожалуйста, семья. Вот детей может быть сколько угодно. Сотворенная одна, да, Бог не творил больше. Но и, собственно, и так и было, и в Писании это поддерживается. Мы много видим, связанное с цифрой один, она как будто, знаете, ключевая во всем. С нее все начинается.
2: И будут двое одна плоть.
1: И будут двое одна плоть. И Христос и Церковь, вот Он Христос, вот Он Господь, вот она Церковь, она тоже одна. И тоже будут двое одно. Вот это единство, к которому Бог все приводит, а от цифры один, единство, все в нем, им и к нему, все с ним. И, в общем-то, наверное, это и есть идеальное число, если говорить о Священном Писании, когда из многого получается единое.
2: Ну и потом каждый за себя даст отчет Богу, за себя одного. Другими людьми мы не оправдаемся, не сможем кивнуть на других и сказать: ну я поступал так, потому что они все меня достали. Это не послужит нам никаким оправданием.
1: Да.
2: Других людей рядом не будет, только я и Господь.
1: Хорошо, но если мы разобрались с числом 1, давайте коснемся числа 2. Оно тоже ключевое в определенном смысле. Ну, например, Священное Писание говорит о свидетельствах. А свидетельство двух истинно. Как бы один человек недостаточно. Но когда несколько скажут что-то, это уже претензия на истину. А число 2 здесь начальное. Ну, будут двое одна плоть, опять же мы говорим.
2: Один прогонит тысячу, а двое...
1: А двое прогонят тьму. То есть мы видим, что 2 – это очень серьезное умножение.
2: Но две заповеди главные в законе, на которых, собственно, весь закон и строится, говорил сам Христос, это первое – возлюби Бога всем сердцем, а вторая – ближнего своего, как самого себя.
1: Любопытно, что даже не ближних, а ближнего. То есть ты...
2: Каждого.
1: Каждого, да. Вот Бог и ближний, Бог и ближний. И рядом с каждым ближним тоже Бог. И когда вас двое или трое, там и я посреди вас, говорит Иисус, вот вам, пожалуйста, и 2, и 3 здесь есть. Такое важное число, когда мы принимаем решение там, помолиться, например, или поклоняться Богу. Так что 2 – это тоже важное число. А вот, например, число 3, там много вариаций. Ну, сразу нам приходит на память фраза «Бог Троицу любит».
2: Но в Писании, правда, ее нет, этой фразы. А вот есть нитка втрое скрученная, не скоро порвется.
1: Да, так и есть. Но и тем не менее, когда мы читаем «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами», то есть мы тоже считаем раз, два, три.
2: Отец, Сын, и Дух Святой.
1: Да. Трое и одно. Вот смотрите, есть некое единство Троицы, которое не раздельно, но в то же самое время есть число 3. И 1 и 3 как будто соединяются вместе. Это вот любопытная высшая математика духовная. Нам не вполне она понятна, но мы ее принимаем верою. Например, смерть и воскресение Христа. Когда Иисус говорит, что как когда-то Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий. И Он говорит, что на третий день воскреснет. Вот вам, пожалуйста. Есть 3 дня, которые Христос говорит о Себе. Вот в них есть определенная полнота. Согласитесь, что 3 – это наиболее полное общение. Когда есть Я, есть Он, есть они. Вот. Дальше уже, если даже будет 4 человека, 5 человек, все равно будут они. Я, он, они. Да, вот с 3 начинается множество. Множество во многих вопросах и во многих вещах. В числе 2 есть некое противопоставление, ну или хотя бы разделение, да, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего как себя. 2 заповеди. Они говорят об одном, о любви, но в то же самое время 2 разных направления в этой любви. Вот. А 3 здесь мы видим уже такое достаточно большое число направлений, которые мы видим. Что еще? Число в 3 встречается в Библии 467 раз. Меньше, чем 7.
2: Почему-то не 333.
1: Но больше других символических важных чисел. Да. Свят, свят, свят Господь Саваоф, например. Фраза звучащая. Тоже трижды свят. Некая полнота святости. Наша полнота нашего выражения, наполнения, что ли, этой святости.
2: Это песня, которую поют на небесах, да, о Христе.
1: Это к Богу поют ангелы. Потом, смотрите, трижды Господь позвал Самуила. Тоже его призыв. Говорит Господь однажды, потом другой раз. Но 3 раза Бог может обращаться к человеку ожидая, что мы откликнемся.
2: А апостол Петр, вспомните, когда видел видение, когда опускалось к нему это полотно, в котором были нечистые животные, и голос с неба: «Заколи и ешь», и он говорит: «Нет, ничто нечистое не входило в меня». Да. И Богу пришлось 3 раза повторить Петру, прежде чем он все-таки принял это.
1: Да, а 3-жды отрекся Петр от Христа. Вот вам, пожалуйста.
2: Да.
1: И это происходило. А 3-жды потом Иисус спрашивал его: «Любишь ли меня?»
2: Угу.
1: А число 3, вот знаете, во взаимоотношениях с Богом как некое напоминание, как обращение внимания Его для нас на какие-то вещи. Вот. Ну, есть такая фраза: не только свят, свят, свят, но горе, горе, горе. Да, когда вот оно действительно наступило, это горе, и звучит это в Откровении, в 8 главе, ну, по отношению к живущим на земле. Но также, что можно еще сказать? 3 патриарха: Авраам, Исаак и Иаков. Угу. 3 дара волхвов для Сына Божия, Сына Человеческого. Ну, 3 слуги, которые получили таланты. Ну, достаточно много. Обратите внимание, 3 – это достаточно.
2: Угу.
1: И если мы получили подтверждение о чем-то 3 раза, это достаточно. Бог призывает

0: у нас время новостей, друзья, после которого мы продолжим подсчеты. Продолжаем, друзья.
1: Продолжаем наш увлекательный разговор о библейских числах и о том, какое значение имеют или не имеют они в нашей жизни. В студии Юрий, Елена Кривонос. Студия «Пилигрим» приветствует всех вас.
0: Ну, согласитесь, несложно запомнить число, а оно уже, в свою очередь, помогает нам вспомнить, что оно в себе содержит. Но если касаться дальше, говорить дальше, число 4 тоже имеет определенное значение. Оно прописано в законе и требует, чтобы если кто-то вот кого-то огорчил, то он воздал ему. Воздал ему в том числе и в 4 раза. И мы помним историю Закхея, да, который обещал, что если кого обидел, воздаст в 4. То есть, ну, это тоже определенный подсчет. Человек, мытарь, да, налоговый инспектор, хорошо себе понимал и отдавал отчет, сколько это будет стоить. Угу. И сколько огорченных может быть на него.
1: Ну, 4 времени года, сотворенные Богом, и после потопа, говорит, да, все, не прекратятся лето, зима. Весна, осень, да, не прекратятся, все, будут идти, да, друг за другом.
0: Что ж, и переходим к нашему любимому числу 7.
1: Да.
0: Что ж, о 7 можно говорить много. Это число полноты или завершения. Когда Бог сотворил все сущее, скажем, оно, это произошло в течение 7 дней. Таким образом, неделя стала, ну, скажем так, неким священным символом времени. Mm-hmm. Вот они, 7 дней. С 7 днями связано, ну, например, 4 цикла лунных, да? Mm-hmm. И, безусловно, что 7 – это полнота не только, кстати. 7-й день, например, это и отдых, а еще, например, в Писании упоминаются 7 праздников. Например, Песах или Пасха, Суккот, праздник первых плодов, праздник седмиц, праздник труб, Йом-Кипур, праздник кущей, в конце концов. Вот вам, пожалуйста.
1: Половину из этих праздников я не знаю.
0: Но есть 3 основных.
1: Стыду своему скажу, да, хотелось бы про них подробнее. Да, надо нам сделать эфир про вот эти
0: библейские праздники.
1: Да,
0: безусловно.
1: Чтобы подробнее в них вникнуть. Я знаю Рождество, Пасху и жатву.
0: Ну, да, а еще можно добавить сюда Троицу. И, в общем-то, в разных христианских конфессиях добавляются еще определенные дни, в которые что-то празднуют и отмечают. Но, если говорить о Писании, да, там есть 7 праздников, 7 золотых светильников.
1: Ну, это уже книга Откровения, 7 церквей, 7, да, которые символизируют, да, эти 7 золотых светильников.
0: Ну, 7 золотых светильников – это же еще из Ветхого Завета, это же устройство скинии, поэтому там число…
1: Семисвечник.
0: Да, семисвечник, там число 7 тоже присутствует. Ну, а 7 церквей, давайте перечислим их. Это Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. В общем-то, смотрите, число 7 в той или иной мере используется в Священном Писании более 700 раз. Вот вам, пожалуйста. Угу. И это, пожалуй, не случайно. 7 раз проливали кровь на жертвенник. А прощать мы должны...
1: До 70 раз.
0: Ну, вначале вопрос звучит так. 7 раз прощать.
1: Не до 7 ли раз прощать брату, да, согрешающему против меня?
0: Говорится о злых духах. Тоже там вот 7 злых духов было в одной женщине в Евангелии. Но это говорит о полноте. И изгнание этих 7 духов тоже 7 раз, это тоже определенная полнота. То есть

0: число 7 – это полнота.
1: И 7 цветов радуги.
0: 7 цветов
1: радуги. 7 нот.
0: 7 нот, да, это тоже в некотором смысле полнота музыкальной гармонии. А хотя числовой ряд музыкального числа, он 12.
1: Ну, тоже, знаете...
0: А тоже, да, тоже, я вам скажу, имеет большое значение к цифре 12, друзья, мы еще с вами подойдем. Но то, что 7 играет огромное значение, это да, действительно так. Ну, хорошо, а теперь 12. Ну, сразу же все вспоминают 12 учеников Иисуса Христа.
1: Ну, конечно. 12 колен Израиля.
0: 12 колен Израиля.
1: 12 патриархов.
0: 12 ворот в городе Иерусалиме, в небесном. И это тоже, смотрите, связано с людьми, связано с именами. 12, имена 12 апостолов написаны на этих воротах. Так что 12 – это... как бы это сказать, наверное, человеческое число полноты. Кстати, число 6 мы не упустили, да, там речь идет о 666.
1: Да, но цифру 6 люди боятся, и 66, и просто 6.
0: Ну, а это, между тем, просто человеческое число. Это число человеческое.
1: Вообще... Почему люди его боятся, и стоит ли на самом деле бояться этого числа?
0: Ну, не знаю, мне
1: даже
0: кажется...
1: среди христиан.
0: Человек был сотворен на шестой день. Ну, вот вам, пожалуйста, поэтому оно и человеческое,
1: бояться, да?
0: Это число, да. Нет, бояться эту цифру не стоит, просто с ней связывают пришествие Антихриста, а с этим всякие...
1: Начертание зверя, да, да, на лоб, на руку человека, вот... Кто это примет, это начертание, тот погибнет.
0: Да. Какие-то тяжелые времена наступят. Поэтому число 666 нас пугает. Или оно выглядит как некий вызов, да, божественному порядку.
1: Но мне кажется, здесь еще есть момент. Библия содержит в себе вот этот канонический, да, сборник, содержит в себе 66 книг.
0: Да, любопытно.
1: Полная
0: Библия с апокрифическими книгами 77, кстати.
1: Вот видите, вот эти 66 книг как будто бы, знаете, немножечко намекают нам о том, что не надо бояться цифры, надо бояться отступить от Бога, пойти не тем путем, свернуть не туда,
0: конечно,
1: и чтобы в итоге не погибнуть.
0: Да, безусловно. Но если говорить о 12, число 12 встречается в Библии 187 раз. А кто-то говорит, что число 12 символизирует полноту власти божественной. Но можно с этим согласиться, если эта власть делегирована. Вот она же делегирована Христом апостолом. На ком оставите грехи, на том останутся. На кому простите грехи, тому простятся. А, кроме того, есть в Библии 12 малых пророков. Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария и Малахия. А в Левитам 12 хлебов пресных приносили пред Господа. А Иисус пришел в храм в возрасте 12 лет. Помните?
1: Да.
0: Это тоже, кстати, имеет значение. Это же время так называемой бар-мицвы, то есть достижение возраста мужчины в те времена.
1: 12 месяцев.
0: 12 месяцев, конечно же. 12 плодов дерева жизни, которое приносит их 12 раз в год. Илия использовал 12 камней на жертвенник, и это по закону, кстати. Ну и, в общем, мы можем цифру 12 найти много где еще. А у нас, друзья, время для следующей песни. А после мы вернемся.
1: Мы продолжаем наш увлекательный эфир. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Напоминаем, скачивайте приложение «Радио Пилигрим» и 24/7 будем вместе.
0: Да. Ну, что ж, пройдя числа 1, 2, 3, 4, 7, 12, немного захватив 40, 6. Немного захватив 6, вспомнив о 666, что ж,
1: к числу... На пятерочке не будем останавливаться, я так понимаю.
0: Ну, вы знаете, есть и пятерочка, и десяточка, кстати. Да. Десяточка — это 10 дев, которые вышли встречать своего жениха.
1: А пятерочка — 5 мудрых, 5 неразумных.
0: 5 неразумных, да. Ну, здесь сложно сказать, с чем связано это число, но тоже это, наверное, определенное количество.
1: Ну, знаете, это же Бог сотворил 5 пальцев на руке.
0: А, это, да, безусловно. И вот одна, и вот другая. И вот рука правая, вот рука левая. Одни по правую руку, другие по левую руку встанут. Жизнь и смерть предложил я тебе, говорит Господь. Опять же, выбери из двух, да. И третьего как будто не дано. Что ж, а коснемся числа 40. Оно встречается нередко. Ну, во-первых, мы часто в нашей жизни видим 40-дневные посты. Есть и у католиков, и у православных ограничения по питанию. Но сорок,
1: и евангельские христиане тоже, мы знаем, брали 40-дневные посты.
0: Да. И сам Христос постился 40 дней. И это был достаточно серьезный пост. А по окончанию этих дней он взалкал, написано. То есть это был сильный голод. А что еще? 40 дней во время потопа. В течение 40 дней, вот, пожалуйста, был дождь.
1: 40 лет по пустыне.
0: 40 лет в пустыне как наказание для израильтян. То есть
1: хотя
0: они,
1: должно было быть 40 дней.
0: Кто-то сказал, да, так, что могли бы за 40 дней дойти со всяким обустройством, но пришли в землю обетованную через 40 лет.
1: Вот так иногда за ропот, друзья, мы уходим на очередной круг.
0: И круг этот, к сожалению, большой.
1: Да, и не получаем порой вот этой обетованной земли просто из-за своего неверия.
0: Да. А Моисей встречался с Богом в течение 40 дней и 40 ночей. И он пробыл на горе Хариф или Синай, получая откровение, 10 заповедей, ну и вообще, собственно, весь закон, который потом передает народу израильскому. А еще 40 дней Илья постился и шел, опять же, на эту гору Хариф, чтобы встретиться с Богом. Угу. Судя по всему, Илья специально выбрал это время. Он не спеша готовился к этой встрече, шел с молитвой. Дойти он мог бы и за 2, и за 3 дня, но это расстояние, вот он... таким образом растянул для того, чтобы приготовить свое сердце ко встрече с Богом. А 40 дней – это еще и время позора, когда Голиаф издевается над израильским войском. В течение 40 дней, представьте себе, вот она, война, которая никак не может начаться и завершиться, где выходит один единоборец и просто запугивает вот, противоположное войско.
1: А проповедь Ионы? Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена.
0: Вот так и есть. Но смотрите, 40 дней – это некое время, которое Бог дает человеку, чтобы что-то человек осознал. Угу. Чтобы в течение этих 40 дней произошло какое-то изменение. Или 40 лет. Моисею было 40 лет, когда он ушел из дворца. Потом 40 лет он был в пустыне, когда работал на своего зятя Иофора. И потом еще 40 лет он вел народ израильский к земле обетованной. Вот вам, пожалуйста, 3×40. То есть это какие-то достаточно серьезные периоды в жизни, вот эти 40-дневные или 40-летние.
1: На 40-й день, да, Иисус вознесся,
0: да,
1: после воскресения.
0: После воскресения своего мы отмечаем вознесение на 40-й день. 40-й. Да, а потом на 50-й изливается вот как раз Дух Святой.
1: Дух Святой, да, и это день Пятидесятницы, Троица,
0: так,
1: в простонародье.
0: Да, И Иезекииль 40 дней лежал на правом боку. Вот интересно, и это было в определенном смысле знамением. Но здесь тоже, смотрите, ведь он лежит, как бы подчеркивая то, что должны произойти изменения определенные, ведь он 40 дней лежит за грехи Иуды.
1: Это вообще какое-то ужасное, я не знаю, действие, 40 дней лежать на одном боку. А как же вот это пролежни, вот это все?
0: Ну, я думаю, что здесь не так, как мы думаем, радикально. Леха больше не встает.
1: И не двигается, да?
0: Нет, я думаю, что он и вставал, и что-то делал, и потом снова ложился.
1: На этот же бок.
0: На этот же бок. И, возможно, это было демонстративно как-то. Угу. Вот он делал это, выйдя из своего дома, чтобы другие видели, и они, проходя. А в течение 40 дней, я думаю, что этот его месседж, да, если так можно сказать, послание его.
1: Наглядное действие.
0: Да, оно было доставлено. Все узнали, все услышали, всем передали, о чем это он вот так вот делает. О грехах. О грехах ваших дела. Ну, про Ниневию мы говорили. Но Иисус, да, мой 40 дней являлся после своего воскресения. Так и есть. В общем, цифра 40, она достаточно часто используется нами.
1: Вот есть еще 24, да? Вот если я не ошибаюсь, 24 старца в Откровении.
0: Да. 24, да.
1: Это что за вообще действия, вот эти старцы 24?
0: Любопытная тема, она как будто не объясняется, и мы можем лишь увидеть ее в количестве 12 плюс 12. Кто-то говорит 12 патриархов и 12 апостолов, то есть патриархи мира Ветхого Завета и Нового Завета.
1: И действия они совершают простое, они те венцы, которые получены были им как награда от Бога, они к ногам Христа его,
0: то есть это, мне кажется, полагают. Да, вот число 24 – это число абсолютной власти, власти, которая приходит ко Христу. Ну, знаете, вот сегодня принято и в нашей стране, кстати, выборы будут завтра, двухпалатный парламент, да, есть там у нас Госдума и Совет Федерации. Не только у нас есть такая система. Ну, вот оно, пожалуйста, все это вот как бы составляет некую полноту законодательной власти. Но если говорим о церкви, о церкви, вот как о всей церкви, о Вселенской церкви всего времени, ну да, это и Ветхий и Новый Завет, мне кажется, это логичным. Вот в числе 24 достаточно логичным.
1: Ну, 24 часа в сутках, тоже сутки поделены на 24 части.
0: Так и есть.
1: Все это.
0: Ну, смотрите, каких чисел мы коснулись? Число 1. Бог един, важно понимать. Число 2. Где вас двое или трое, да, два будут одно. Жизнь и смерть я предложил тебе. 3. Ну, это уже полнота общения. Какие мы еще касались? 4. Воздам вчетверо. Это, конечно, наверное, число покаяния такого настоящего. 7 – это число полноты божественной, полноты прощения, полноты там любви. Ну, что мы еще имеем? 12 – это вот как раз число патриархов. Ну и 40 дней – это время, за которое происходят определенные изменения. Это некий период жизни такой целостный. 40 дней, 40 лет, ну и вообще 40. Ну, и есть и другие.
1: Ну, а нам главное помнить, что дни лукавы, как говорит Писание, и время не в нашей власти, у нас есть только здесь и сейчас, и вот здесь и сейчас нам надо принимать правильные решения, которые повлияют на, не только на нашу будущую жизнь, но и на нашу вечную жизнь. Поэтому будем уповать на Бога, будем искать Его и следовать Его словам. Спасибо всем, кто был с нами.
0: Всем благословений.

0: Аудиомысли представляет.
1: В одиночестве человек часто чувствует себя менее одиноким.
2: Байрон.
1: Одиночество лучше, чем плохой товарищ.
2: Кей Каус.
1: Лучше быть одиноким, чем водиться с кем попало.
2: Омар Хайям.
1: Тот, кто лишен искренних друзей, поистине одинок.
2: Бэкон.
1: Если человек имеет возможность рассуждать и может созерцать солнце, луну и звезды и наслаждаться дарами земли и моря, он не одинок и не беспомощен.
2: Эпиктет.
1: Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие – великий дар.
2: Бернард Шоу.
3: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Плевелы. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30 и с 37 по 43.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 сентября. Неотступность в молитве. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Первое послание Коринфянам, 14:15. Я призываю вас молиться неотступными молитвами, ведомыми духом, а не упражняться в красноречии, повторяя одно и то же день за днем. Такие молитвы идут не от сердца. Можно механически произносить какие-то слова, которые не несут никакого смысла, но подобные молитвы — это напрасные усилия. Я могу без запинки произнести вслух «Отче наш», в то время как мои мысли будут сосредоточены на чем-то другом. Подобная молитва не воздаст славу Богу и не принесет мне никакой пользы. Если же я буду молиться от всего сердца, Бог услышит меня и обязательно поможет мне. Формальные молитвы не нужны Богу и ничего не меняют в нашей жизни. Если мы молимся об одном и том же долгое время, мы должны следить, чтобы наши молитвы не превратились в простое повторение одних и тех же слов. Позвольте Святому Духу повести вас в молитве по-новому, даже если вы молитесь на эту тему долгое время. Иногда Он побуждает нас быть усердными и настойчивыми в молитве, но настойчивость, вдохновленная Духом, не равносильна многословию повторяющейся молитвы. Слова молитвы, которые не исходят из сердца, лишены силы. Когда мы молимся, мы должны сконцентрироваться на том, что мы произносим. Мы не должны механически воспроизводить слова, в то время как наши сердца далеки от Бога. Помните, что искренняя, произносимая от всего сердца усердная молитва праведника высвобождает огромную силу, которая способна осуществить многое. Смотрите послание Иакова 5:16. Божье слово на сегодня. Молитвы, произносимые от всего сердца, наполнены силой, и Бог слышит их. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 сентября, и тема сегодня – ваш самый важный партнер. Вы хотите знать, кто является самым важным партнером? Я отвечу. Место Писания, первое послание к Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Апостол Павел пишет: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Знаете, насаждающий играет важную роль. Необходимо, чтобы кто-то посадил семя. Без поливающего не обойтись, и насаждающий и поливающий выполняют важные функции. Но если погода и атмосферные условия не соответствуют, неважно, что вы посадили, неважно, как вы поливали, ничего не вырастет. И Бог является тем, кто создает правильный климат. Он создает атмосферу, условия, при которых семя растет. И в этом стихе Павел говорит, что в действительности дело не в том, кто насаждает, поливает. Они не должны получить всю славу. Славу получает Бог, который все взращивает. Слово «взращивать» — греческое слово «оксано», означает «умножать», «расширять», и оно описывает что-то быстро растущее. Мы выполняем свою часть, насаждаем, поливаем, но мы всегда должны смотреть на Бога, ведь именно Он дает рост. Он тот, кто создает правильные условия, чтобы то, что делаем мы, умножалось. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Сынок, поди-ка сюда. Я хочу показать тебе что-то интересное.
1: Иду.
0: Смотри, видишь эту куколку? Через несколько минут ты увидишь потрясающее зрелище.
1: Пап, но ничего не происходит.
0: Немного терпения, сынок.
1: Но он просто лежит себе и лежит.
0: Поверь мне, сынок, если подождешь, ты не пожалеешь.
1: Папа, это скучно, мне надоело.
0: Да потерпи ты чуть-чуть.
2: А, я знаю, давай на него наступим.
0: Нет.
1: Ну давай бросим в него камень.
0: Нет, сынок.
1: Я хочу смотреть мультики.
0: Сынок, я видел это раньше. Поверь мне, тебе понравится.
3: Даже когда это незаметно, Бог присутствует в твоей жизни. И хотя вся вселенная покоится на его ладони, ему совсем не безразлична твоя судьба.
1: Бабочка!
0: Я же говорил, тебе понравится!
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай музыку.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Книга 20. О последнем суде и о свидетельствах как Нового, так и Ветхого Завета, предвещающих будущее. Глава 1. О том, что хотя Бог судит во всякое время, но в настоящей книге будет идти речь, собственно, о Его последнем суде. Намереваясь говорить о дне последнего суда Божия, который будет производить Он Сам, и имея целью защитить действительность Его против нечестивых и неверующих, мы должны начать с божественных свидетельств, положив их как бы в основу здания. Не желающие верить этим свидетельствам стараются противопоставить им ложные и обманчивые доводы человеческого разума, или для того, чтобы доказывать, будто приводимые из священных писаний свидетельства имеют иное значение, или для того, чтобы вовсе отрицать в них божественность изречений. Ибо не найдется, по моему мнению, смертного, который бы, поняв эти свидетельства в их буквальном смысле и веря, что они изречены высочайшим и истинным Богом через святые души, не принял бы их к сердцу и не согласился бы с ними. Выразит ли он это открыто, или постыдится и побоится признаться в том вследствие какой-нибудь слабости, или же по упрямству, весьма похожему на помешательство, будет со всевозможным старанием защищать заведомую сознательную ложь против заведомой и признанной всеми истины. Итак, вся Церковь истинного Бога исповедует и проповедует, что Христос должен прийти с неба судить живых и мертвых. Это мы называем окончательным днем Божественного суда, то есть последним временем. Ибо сколько дней продолжится этот суд, неизвестно. Но всякий, пусть даже и невнимательно читающий Священное Писание, знает, что там слово «день» обыкновенно употребляется в смысле времени. Но, говоря об этом дне суда, мы прибавляем «окончательный» или «последний», потому что Бог судит и теперь, судил с самого начала человеческого рода, когда изгнал из рая и удалил от дерева жизни первых людей, совершивших великое преступление. Судил, несомненно, и тогда, когда не пощадил согрешивших ангелов, глава которых, погубив себя, погубил из зависти и людей. Не без его же высокого и справедливого суда, как в воздушных пространствах неба, так и на земле, переполнена заблуждениями и скорбями несчастнейшая жизнь и демонов, и людей. Да если бы никто и не согрешил, не без благого и праведного суда он удерживал бы в блаженном состоянии всю вообще разумную тварь, питающую неизменную привязанность к нему, как к своему Господу. Судит он при том не только всеобщим образом, карая демонский и человеческий род нечестием, соответственно тяжести первых грехов, но судит он и личное дело каждого, совершаемое по произволу воли. Ибо и демоны молятся, чтобы не терпеть мучений. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 29. И когда им оказывается пощада, или каждый из них терпит мучения соответственно своему непотребству, это во всяком случае бывает без нарушения справедливости. И люди, большую частью открыто, тайным же образом всегда несут за свои дела божественные наказания в этой ли жизни или после смерти. Хотя ни один человек не поступает надлежащим образом без содействия божественной помощи. Ни один демон и ни один человек не поступает несправедливо, если это не бывает попущено ему тем же справедливейшим божественным судом. Ибо, как говорит апостол, нет ни правды у Бога. Послание к Римлянам, глава 9, стих 14. И как тот же апостол говорит в другом месте, непостижимые судьбы его и неисследимы пути его». Глава 11, стих 33. Итак, в настоящей книге я буду говорить не о тех первых и не об этих промежуточных Божиих судах, а о самом последнем суде, насколько он же будет творить этот суд, когда придет с неба Христос, чтобы судить живых и мертвых. Называется он днем суда в собственном смысле, потому что там уже не останется места для недоуменных вопросов, почему этот несправедливый человек счастлив, а тот праведник несчастен. Ибо тогда истинное и полное счастье обратится в удел добрых, а заслуженное и величайшее несчастье в удел злых. Глава вторая. О несообразностях участи человеческой, о которых нельзя сказать, чтобы им не был присущ суд Божий, хотя проследить этот суд нет возможности. В настоящее же время мы учимся и зло переносить равнодушно, так как его терпят и добрые, и благом не придавать большого значения, так как ими пользуются и злые. Поэтому божественное учение оказывается спасительным и при настоящих обстоятельствах, когда божественная справедливость не проявляется очевидностью. Ибо мы не знаем, по какому Божию суду тот добрый человек беден, а этот злой богат. Тот, кто за свои развратные нравы, по нашему мнению, должен был бы терзаться скорбями, радуется. А тот, чья похвальная жизнь должна была бы приносить радости, терпит огорчение. Невинный выходит из суда не только неотмщенным, но и осужденным, не имея сил бороться с неправдой судьи или опровергнуть ложные свидетельства. А злодей его противник, наоборот, не только безнаказанным, но и торжествующим над ним. Нечестивый пользуется отменным здоровьем, благочестивый изнывает в расслаблении. Разбойничают юноши самого превосходного здоровья, а кто не мог оскорбить кого-либо и словом, тот подвергается разного рода жестоким болезням. Ранняя смерть уносит полезных для человечества детей, а кому, казалось бы, не следовало и родиться, тот живет сверх меры долга. Обремененный преступлениями окружен общественным уважением, а человека безупречного скрывает мрак неизвестности, и так далее. Кто соберет или перечислит все подобные явления? Будь в этих явлениях, при самой их как бы нелепости, определенное постоянство, так чтобы в этой жизни, в которой человек, по выражению священного псалма, подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень, Псалом 143, стих 4. Приходящими и земными благами пользовались только злые, а зло терпели лишь добрые. Это можно было бы отнести к справедливому и даже благосклонному суду Божию, для тех, которые не имеют наследовать благ вечных, дающих блаженство. Благо приходящие и земные служили бы или соблазном, соответственно их злобе, или утешением по милосердию Божию. А для тех, которым вечные мучения не угрожают, временные бедствия служили бы или наказанием за их какие-либо большие или малые грехи, или упражнением для их добродетелей. Теперь же, когда не только добрые терпят бедствия, а злые благоденствуют, что представляется несправедливым, но когда очень часто бывает и так, что злые терпят бедствия, а добрые достигают благосостояния, судьбы Божии делаются еще более непостижимыми и пути его неисследимыми. Послание к римлянам, глава 11, стих 33. Итак, хотя мы не знаем, по какому суду делает или допускает это Бог, у которого высочайшая сила, высочайшая мудрость и высочайшая правда, и у которого нет слабости, нет неосмотрительности и нет неправды. Однако мы спасительно учимся не придавать большого значения тем благам или злу, которые видим общими и добрым, и злым, а искать тех благ, которые исключительно принадлежат добрым, и избегать тех зол, которые составляют исключительную принадлежность злых. Когда же мы явимся на этот Божий суд, время которого по преимуществу называется днем суда, а иногда днем Господним, тогда обнаружится высшая степень справедливости не только того суда, который будет изречен в то время, но и того, который был изрекаем от начала, и того, который будет изрекаться до того времени. Там также обнаружится, как справедлив суд Божий в том отношении, что в настоящее время столь многие, даже почти все справедливые суды Божии, укрываются от чувства и понимания смертных. Хотя, впрочем, в этом деле от веры благочестивых не укрывается, что это сокровенное справедливо.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Жить по милости Божьей. Возлюбленные, это послание не предназначено, чтобы обидеть вас или читать вам лекцию. Скорее, я имею слово надежды для вас. Позвольте мне объяснить, почему вам бывает трудно быть добрыми, милосердными христианами. Ключ находится в Псалме 118. Псалмопевец делает сильное заявление. «Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему». Вот о чем здесь говорится. «Господи, Твое слово говорит, что я, познав, что Ты милостив и щедр ко мне, найду утешение. Позволь мне найти утешение в этой великой истине». Если вы посмотрите в симфонию на слова «милосердный», «милосердие», вы найдете сотни ссылок. Божье слово наполнено многочисленными обещаниями о чудной благодати, милости и сострадании Бога. Он хочет, чтобы мы знали, что Он милостив, долготерпелив к нашим ошибкам, слабостям и соблазнам. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» – Псалом 102. Все обещания о Божьем милосердии даны нам для утешения в наших испытаниях. Мы думаем, что Бог зол на нас, когда мы подвели Его, что Он готов судить нас. Но Он вместо этого хочет, чтобы мы знали: «Я увижу вас в конце, только покайтесь. Я не сержусь на вас. Я милостив, полон благодати и любви. Утешьтесь в этом». Знание, что Его милость никогда не оставит, что даже когда мы согрешили, Его любовь продолжает расти к нам, утешение для нас. Только тогда мы в состоянии утешать других и давать милость всем, кто нас окружает, когда сами получаем утешение и милость Бога. Мы становимся милосердными потому, что сами живем в милосердии Бога. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Мне всегда хотелось жить, и не хотелось умирать. Дружить хотелось, так дружить,

кружится. Ах, как мне, Господи, с тобой дружится, дружится. Какие песни мы поем, чудные, дивные. Какие мы теперь вдвоем, сильные, сильные. Иисус мой друг, мой старший брат, он мне не просто так родня. Я был пред Богом виноват,

теперь вдвоем. Сильные, сильные. Ты знаешь всю мою судьбу, ты знаешь все, чем я дышу.

счастье, какие песни мы поем, чудные, дивные, какие мы теперь вдвоем, сильные, сильные, какие мы теперь вдвоем, сильные, сильные, какие мы теперь вдвоем.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 80. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни нашей. Восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирию. Трубите в новомесячье трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избрал тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Евангелие от Луки. Глава первая. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господни, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо придешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
2: Вы слушаете план Победы.
1: Глава 26. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь: «Стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать за злые деяния им. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как селом, и город сей опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию: «Михей, маросфитянин, пророчествовал во дни Иезекии, царя Иудейского, и сказал всему народу иудейскому: так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли вы его за это, Иезекия, царь Иудейский и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим. Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шимаии, из Кириафиарима, и пророчествовал против города сего и против земли сей, точно такими же словами, как и Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся, и убежал, и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей, Елнафана, сына Акборова, и других с ним. И вывели Урию из Египта, и перевели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом, и бросили труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахикама, сына Сафонова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение.

0: Удивительное радио.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Эй, пацан, держи. Иди купись, о чем поесть.
1: Ух ты, спасибо, дядя.
2: Ты что, ему сотку дал?
0: Ага, обычно мелочки дают, но не я. Хочешь знать, почему я так делаю?
2: Ну?
3: Я просто хочу быть в раю.
2: Прости, а кто сказал, что это дает тебе право быть в раю?
0: Потом в Библии вроде бы написано.
2: Что-то я не припомню, где это в Библии так написано.
0: Ну, не знаю, где это написано, да ведь это и так ежу понятно.
2: Но постой, если бы добрыми делами можно было бы спасти...

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему церковь выступает против раскрытия потенциала личности, против всего прогрессивного, уникального?
1: Ну, мне трудно говорить за церковь. Я думаю, что смысл слова, который используется в этом вопросе, наверное, касается церкви как всего христианства или же каких-то конкретных утвержденных церквей, римско-католическая церковь или восточно-православная церковь или какие-то поместные церкви, возможно, в какой-то ситуации. Поэтому трудно говорить за всех. Мы можем сказать относительно того, что говорит Священное Писание. Это действительно очень сложный, очень тонкий вопрос, который касается многих граней. Но прежде всего, Библия говорит о том, что Бог сотворил людей разными. И Он сделал это с определенной целью. Он сотворил людей уникальными для того, чтобы выразить через это свой творческий потенциал. Он не сотворил клонов, которые все одинаковые. Все люди разные. Мы видим Его почерк в творении. Мы видим, как растительный мир, как даже клетки, живая клетка, как космос, они отражают в себе этот уникальный характер, который наблюдается везде, уникальный характер божественного творчества.

0: Поэтому сказать, что Бог против творчества и против уникальности, это же, конечно, будет неправильно. Вместе с тем, когда мы говорим о развитии творческого потенциала или развитии личности, чаще всего эти слова используются тогда, когда люди хотят подчеркнуть, что это развитие должно идти независимо от Божьих регулирующих или направляющих принципов. Чаще всего, когда говорят о свободе личности, люди говорят о праве человека устраивать свою жизнь так, как он сам хочет, так, как ему или ей это кажется лучшим или правильным. И вот здесь возникает конфликт. Здесь люди подходят и говорят, Бог или Библия меня ограничивает. Они не позволяют мне раскрыть мой потенциал. В действительности это ложная точка зрения. Ложная точка зрения, которая унаследована людьми от Адама и Евы, и которая, в свою очередь, была получена с подачи дьявола через искушение. Когда мы смотрим в Священное Писание, мы видим очень ясное библейское учение, что только тогда, когда человек возвращается к Богу, только тогда, когда он ищет гармоничных отношений с Творцом, только тогда, когда он наполняется Иисусом Христом и Божий Дух начинает чувствовать себя свободно, то есть он, человеческое сердце является домом для Божьего Духа, только тогда человек и сможет в действительности раскрыть свой потенциал, вот тот уникальный потенциал, для которого его Бог создал. Несколько мест Писания, которые я хочу предложить, чтобы они прояснили нам этот вопрос. В послании к Ефесянам мы встречаем очень интересную грань, отмеченную апостолом. В своей молитве, 3 главе, в 16 стихе, он говорит, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию». Заметьте, здесь речь идет о развитии человеческой личности, человека, который познал Иисуса Христа. Апостол молится о том, чтобы каждый христианин, он наполнился Христом настолько, чтобы Христос чувствовал себя как дома в сердце, чтобы Христос жил в сердце, не просто был знакомым, а чтобы он управлял сердцем, он в действительности контролировал атмосферу сердца. После этого посмотрите, что происходит. Чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, то есть Христос приходит в сердце, и он прежде всего несет свою свободу, он освобождает от страха, и он делает человека способным любить, любить любовью Божией, любовью Иисуса Христа. Следующий шаг очень удивительный, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. То есть человек, наполняющийся Христом и учащийся любви Иисуса Христа, он приобретает способность понимать жизнь. Он начинает разбираться в жизни. Он начинает понимать тонкости мира, он начинает понимать свое место в мире, он начинает понимать цель и смысл всего, что происходит там. Это происходит настолько, насколько человек наполняется Христом реально, не просто знает о нем, а он практически живет Иисусом Христом. И посмотрите, 19 стих заканчивается, «И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию». То есть вот только тогда полноценное развитие и имеет место в человеческой жизни, когда вот этот процесс наполнения Христом происходит. Эта же мысль раскрывается в 4 главе, в следующей главе, только в более практичном смысле. Там сказано о служении апостолов, пасторов, проповедников, учителей. И мы видим, что эти люди, они трудятся в 12 стихе к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть по мере того, как служители помогают каждому человеку наполняться Христом, жить Христом практически, каждый человек получает способность быть снаряженным, делать то, на что у него есть уникальные данные Богом дарования. Вот тогда и происходит настоящее уникальное развитие каждой личности.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг, вы можете узнать больше о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Сколько дорог предстоит впереди нам, сколько и какой еще срок? Сколько дано, сколько нам здесь отпустят, точно не знает никто. Кто я без тебя? Кто я без тебя, без руки твоей? Кто я без тебя? Кто я без тебя, без любви?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Иисус Господь, аминь.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 20 сентября. Молитесь, пока не стало слишком поздно. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Евангелие от Луки, 22:40. Пока ученики, находившиеся в Гефсиманском саду, ждали Иисуса, они подверглись множеству испытаний. Некоторые из них хотели убежать, другие — спрятаться, третьи, подобно Петру, были готовы отречься от Христа. Иисус не велел им молиться о том, чтобы они не сталкивались с искушениями. Он говорил молиться о том, чтобы не впасть в искушение, не поддаться соблазну. Нам было бы удобно, если бы мы никогда не подвергались искушению сделать что-то плохое. Однако в Библии сказано, что искушения будут приходить. Вера в Бога позволяет нам сопротивляться искушениям и поступать правильно. Иисус хотел, чтобы ученики молились заранее и получили силу противостоять трудностям, которые произойдут в будущем. Если человек страдает от неумеренного аппетита, ему лучше молиться о выдержке и умении контролировать себя до того, как он садится за стол. Зачем ждать того момента, когда пища окажется рядом с ним и приятные запахи начнут искушать его? Я убеждена, что мы должны осознавать свои слабые стороны и регулярно молиться о силе. Тогда мы станем чаще одерживать победу над ними. Я знаю, что склонна проявлять нетерпение, когда мне приходится долго ждать. Поэтому я молюсь об этой проблеме еще до того, как окажусь в подобной ситуации, и это очень мне помогает. Бог пообещал нам свою силу, но мы должны не забывать просить о ней. Божье слово на сегодня. Вы можете осуществить все в укрепляющем вас Христе.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 81, псалом Асафа. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы, боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, настало время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано.

0: бедных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства всего 7 лет, вдова, лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 7. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: слушайте слово Господне, все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте. Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сём, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сём, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов». Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моем и доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом разбойником в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот, я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в село

где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси на них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они? Говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Посему так говорит Господь Бог. Вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Все сожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают, и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления, не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волосы твои, брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его». И устроили высоты Тофета в долине сынов Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал, и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сынов Еномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места. И будут трупы народа сего пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их». И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынею. Глава 8. В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которым они любили и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле». И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени, во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудрые, и закон Господень у нас? А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям. Потому что все они, от малого до большого, предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир!» А мира нет.
Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь. Не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут, и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем». «Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, — говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль дщери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». О сокрушении дщери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галладе? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа моего?

0: Аллилуйя, Его любовь. Так прекрасно. О, Господь, благослови нас Твоей любовью. Поверни к соседу и скажи, Его любовь так прекрасна. Его любовь так прекрасна. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
2: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.

привет, это ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Ге, мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Эй, мы в эфире, поехали!

0: Крем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте погром.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
2: Помогите!
3: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
4: Это же радио Пилигрим.
5: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
6: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

Твоя слава, Господь. Его любовь навеки. Бог любит тебя всегда. Бог любит тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу прославление и силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».